78-692 от 2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко.

0: Наша реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Видеообращение ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал симпатии к руководству Украины, напомнило об одном из эпизодов биографии депутата. В октябре 2012 года Матвеев участвует в дебатах на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предлагаю вам послушать диалог Михаила Матвеева с деловым партнером олигарха Березовского и агентом Демьяном Кудрявцевым, который и вел дебаты.
3: Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения «Самары», депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
4: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много. И в процессе проведения этих акций мы искали возможность договариваться с друг другом. Я считаю, что Координационный совет – это какое-то ядро, на которое может со временем, в ближайший год, действительно объединиться оппозиция.
3: Михаил, заодно еще вспомнил это такой вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
4: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинкская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в Координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
3: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального...
4: Тольяттинскую городскую
3: думу будет ужасно интересным.
2: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный, ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист и экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он – доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
5: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный – лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
4: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 000 рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров «Аудебанк», «Паузокомбанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
4: Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-49.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АОТ «Банк» «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
2: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
3: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
1: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Склад «Озон» поврежден при ракетной атаке на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Также было повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов. Возникло несколько возгораний. Кроме того, повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, газовой трубе, а также в продуктовом магазине. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Самарской области в результате налета БПЛА повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Всего было поражено более 40 беспилотников, погибших нет. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Там выбиты стекла, отметил глава региона. США ввели дополнительные санкции против ВТБ. Банк включили в перечень компаний, связанных с Ираном, по обвинению в обходе введенных против Тегерана санкций. Оснований для такого решения не приводится. Добавлю, ВТБ находится под секторальными санкциями США с 2014 года. Тогда компанию не изолировали от американской финансовой системы, было ограничено лишь предоставление финансирования компаниями США. А в феврале 2022 в отношении банка были введены блокирующие санкции. Были заблокированы все активы, запрещены долларовые транзакции и любые действия с американскими контрагентами. Популярная у российских туристов страна пересмотрела условия без виза. Таиланд с 15 сентября сократил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Об этом напомнил консульский департамент российского МИДа. Ранее посол России в Таиланде рассказал РИА Новости, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в Таиланд на 10-12 дней, что значительно меньше 30 дней безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению с королевством. В Минздраве сообщили о снижении доли смертей от болезней сердца. В общей структуре смертности она сейчас составляет меньше 50%. Снижение в течение 15 лет происходит в том числе за счет профилактики и выявления сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости. Одышка при привычных нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление являются симптомами, при которых следует обратиться к кардиологу. Для профилактики из рациона следует исключить продукты с высоким содержанием соли и трансжиров. Сериал «Больница Питт» получил 5 премий Эмми, в том числе как лучший драматический сериал. Кроме того, актер Ноа Уайли завоевал награду за лучшую мужскую роль в этой медицинской драме. Еще две награды проект получил за лучший кастинг и за лучший пластический грим. «Бухта вдов» получила Эмми как лучший комедийный сериал. Статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Рэй Сихорн, заработав в проекте «Одна из многих». Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале досталась Мэтью Ризу за проект «Чудовище внутри меня». А популярный канал «Радио.ру» НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now – шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 8 минут в столице, сегодня 15 сентября, есть ощущение, что сегодня что-то важное, вот, даже не знаю почему, 15 сентября, может быть, заплатить кому-нибудь что-нибудь надо, я не знаю, но 15 сентября, вы знаете, счастливое число во всех отношениях. Синоптики нам обещают до 19 градусов ясную погоду, хотя я сейчас утром ехал здесь на северо-востоке, шел дождь, вот прям шел дождь, я не знаю, как Янка попала под него, нет, она ехала по северо-западу. Поэтому не попало.
3: Нет,
2: не попало.
3: Доброе утро.
2: Ну вот видите, кто-то попал, кто-то не попал. В этом и есть, заключается жизнь. Попал, не попал. Неважно куда, неважно чем. Ну вот, каждый из нас куда-то попадает. А как ваши дела?
3: Хорошо дела.
2: Коллеги.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Тебе подсказывают, что что-то важное, это зарплата, Александр Орлович. 15 число, зарплата. О. Поэтому день хороший.
2: Спасибо.
4: Но не у всех так.
2: Спасибо.
4: Бывает.
2: Спасибо.
3: Да. Ну, как вы поживаете?
4: Все хорошо, спасибо. Действительно, солнце вчера обещанное Сашкой было. И синоптиками было. И не знаю, можно ли это уже считать бабьим летом, но
2: я вчера
4: комфортно видел
2: столько бегунов, я не знаю, они, видимо, добегают, что ли, потому что, ну...
4: Они бегают в любую погоду.
2: Не-не, ну, зимой, наверное, не совсем комфортно бегать.
3: Но все равно бегают.
2: Ну, бегают, но я просто вчера столько бегунов видел, причем в шортах.
3: Ну, потому что тепло.
2: Без леггинсов, в шортах, вот, они, девчонки, тебе бегут, ты думаешь, господи, как же тепло, бегите. Бегите, разгоняйте жару. Ничего, что я в штанишках еду, вы бегите.
3: А ты не взапрел в штанишках, Сашка? Вчера действительно было тепло.
2: Нет, не запрел. Ты знаешь, в парках же холодно. А на улице может быть тепло, но в парке холодно. Знаешь, да?
3: Я слышала о таком, да.
2: Ну вот, потому что в парке прохладно очень.
4: Предлагаю на этом прерваться сейчас.
2: Вы сейчас, подожди, вы меня сейчас... Почему здесь обдумать? На улице было жарковато, в парке очень холодно.
3: Сашка, да мы верим тебе.
2: Ну, потому что парк одет в деревья, если можно так выразиться, языком Пришвина. Все, хватит.
3: Давайте просыпаться, мальчики.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.
10: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы, розыгрыши в
0: каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 20 минут в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро. Друзья, сегодня день свободных денег.
4: Вот Янка такой вот. Тут так возбужденно нам рассказывает про этот праздник. Давайте разбираться.
3: Так, ну, во-первых, только сразу предупреждаю, у меня в голове девичий сумбур. Я не знаю, что из этого получится, но смотрите, значит, сегодня отмечается день свободных денег. Все началось в 2011 году, когда этот эксперимент запустили.
4: Суть в чем? Расходимся.
3: Нет, подожди. Суть в чем? Значит, раздавать свои деньги сегодня следует незнакомым людям везде, где получится. Но есть правило. Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то другому. Некоторые участники акции придумывают свои формы передачи средств. Ну вот, например, да, если вы владелец кафе, вы предлагаете посетителям бесплатный кофе. Деньги за этот кофе просите передать незнакомцу. А если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручить деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Я вспомнила, как однажды в рамках психологии, там у нас был курс, значит, у нас был такой эксперимент. Надо было взять какую-то любую вещь и ее обменять кому-то на что-нибудь. Потом ту вещь, которую вам обменяли, дальше вы меняете, и так целый день меняете, и в итоге с чем остаетесь в завершении. Я помню, я пришла на заправку и взяла, причем надо было что-то взять, ну, такой вот, с чем ты легко расстаешься. А я взяла на заправке вот эти размешивать пластиковые ложечки. Кофе размешивать.
4: Одноразовая ложка?
3: Одноразовая ложка. И, в общем, я ее вот так вот меняла. Слушайте, я, честное слово, не помню, что у меня осталось, но в итоге у меня, ну, что-то съедобное у меня осталось. То ли яблоко, что-то, ну, вот, как, короче говоря, что-то такое. А в течение дня ты с разными людьми подходишь и говоришь,
4: кому
3: слушайте...
4: Кому ты отдала эту одноразовую палку?
3: Ну, прям вот там же возле этого... Прям вот возле этой заправки подошла и говорю, молодой человек, слушайте, у нас тут сегодня эксперимент вот, ну, такой вот студенческий.
4: А, ты объясняешь.
3: Но я объяснила. Ну да, ты же все равно как-то объясняешь, ты не объясняешь.
2: Ну даже если ты бы мне объяснила, я бы вот на такую девушку стоял, смотрел, думаю, она сует мне какую-то пластмассовую палку.
4: Была история.
2: Пытаясь, я бы подумал.
3: Люди, кстати, очень хорошо реагировали, это было очень интересно. На что готовы, ну вот просто как бы
4: когда
3: совершенно незнакомые
4: люди. Когда ты говоришь, что это эксперимент,
3: люди.
4: Это немножко другое. Когда ты убеждаешь человека за вот эту, казалось бы, ненужную вещь, тебе что-то более ценное дать. Была же история уже много лет назад, я не помню, с чего начинал человек, какой-то, по-моему, американец, который с карандаша до дома дошел. Ну вот он хотел прям провести эксперимент и менялся вот с какой-то совершенно ненужной мелкой вещью на более нужную или там более ценную, и цель его была дом. Вот, не продать, а именно дойти до дома. И у него получилось. Я уж не знаю, как там это все было, но в интернете, я думаю, вы найдете эту историю. Она достаточно нашумевшая. А что касается кофеин, достаточно популярна раньше, по крайней мере, была история с подвешенным кофе. Это когда ты приходишь в кофейню и вместо одного кофе берешь два, например. Но одно не забираешь, и там на меловой доске там человек пишет, вот подвешенный кофе. И тот, кто не может себе позволить кофе, может
2: зашел.
4: И он может выпить вот этот подвешенный кофе, который кто-то уже оплатил. И по всему миру прям целая волна была с этим подвешенным кофе, и многие пользовались этой вот историей. Ну, я не знаю, как у нас сейчас есть или нет.
2: Подвешенный
4: кофе. Но одно время, мне кажется, лет 10 или 15 назад, как-то это всех удивляло. Может быть, кстати, в рамках вот этого дня свободных денег это было. Может быть, просто так, но тем не менее.

0: Но я предлагаю это все переиначить, конечно, всю эту историю, потому что, ну, с обменом все понятно. Я думаю, что не так много людей найдется, которые когда-либо участвовали в подобных экспериментах. А вот свободные деньги как таковые, вот если они появляются, как вы ими распоряжаетесь, друзья? Вот вдруг у вас ни с того ни с сего появились свободные деньги. Не знаю, вам подарили, или вы нашли, или еще что-то. Или просто, например, вы планировали совершить какую-то крупную покупку, а купили ее гораздо выгоднее, и у вас осталась часть вот этой накопленной суммы. Вот как вы распоряжаетесь деньгами, если в наше время есть такое понятие «свободные деньги»? В принципе,
1: это сейчас звучит как анекдот.
0: Как издевательство, да?
1: А история с домом со скрепки человек начинал. Спасибо, что пояснили. Да. Но необычно, необычно, но тем не менее, если у вас появляются свободные деньги, ну, свободные в кавычках, конечно же, да, то как вы ими распоряжаетесь? Кто-то, наверное, кладет, пусть даже небольшую сумму, на какой-то сберегательный счет или какой-то специальный счет.
2: Накопительный.
1: Накопительный, да. А кто-то легко расстается с ними и тратит на какую-нибудь, ну, фигню.
2: Понимаешь, дело в том, что когда деньги попадают, как ты говоришь, свободные, попадают в твои руки, они автоматически становятся несвободными, потому что тебе есть куда, ну, где что закрыть и так далее. Да? А я даже вообще сложно мне представить, что такое свободные деньги. Вот если вот в терминологию так...
1: Яна привела пример, нашли деньги. Некоторые их пытаются вернуть, некоторые считают, что половину, ну или в какой-то там процент, неважно, нужно отдать условно на благотворительность, ну или на какие-то добрые дела. А половину можно оставить себе. И таким образом ты их как бы легализовываешь.
2: Отмываешь своим благим делом.
1: Своей совести, да.
0: Но найти можно не обязательно на улице, можно найти в карманах прошлогодней куртки. Это тоже...
2: Но это не преступление все-таки.
0: Прекрасная находка.
1: Сейчас, кстати, сезон находок в смену.
0: Вот эти самые свободные деньги появляются. Может быть, кстати говоря...
1: Давайте гипотетически представим. Или... не гипотетически, вот вы, может быть, сталкивались, когда вы не рассчитывали на какую-то сумму, она у вас неожиданно появилась. Вот ваши действия. Как вы поступаете с этими деньгами? Не запланированными? Или премию вам неожиданно дали? Вы
0: на что тратите?
1: Но вам ее дали. На что тратите? Пишите, рассказывайте, сейчас посмотрим, работает это или нет.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: Подъемники на нашем радио.
17: Так, товарищи, ну давайте почитаем ваше сообщение.
18: О свободных деньгах мы заговорили.
17: Да, есть люди, у которых они есть.
18: Чтобы это не значило. У меня в кофейне работали две сестры бариста. Они в течение месяца собирали чай в баночку. Сумма набегала примерно от 2 до 3 тысяч рублей. И отдавали старенькой бабушке. Карина, Диана, привет.
19: Да, почему они от вас ушли?
20: У супруги все деньги свободные. Вот как Чирик Птичкин. Чирик, денег нет.
18: Расставаться с деньгами – это вообще не про меня. Все деньги, которые мне, например, дарили, лежат уже с 2022 года. 1020-25 уже скопил. Боюсь потратить куда-нибудь не туда. Вечный страх, что вот я сейчас что-нибудь куплю, потрачу эти деньги, а через некоторое время обнаружится что-то более прикольное, на что можно было эти деньги потратить. Но когда это более прикольное, не так обидно, чем когда у тебя появились деньги, и ты думаешь, вот, ну, условно свободны. Понятно, что свободны. свободных денег у обычного человека не бывает. И тут же у тебя что-то ломается, что-то там заболело, нужно чинить. И вот этот страх.
19: Вы знаете, вот, наверное, поэтому у вас за сколько получается? За 4 года не так много и подарили вам. Потому что вы с деньгами все-таки надо расставаться по-другому.
20: Легче.
19: Намного легче, это всего лишь деньги.
18: Было такое, и не так давно. Папа очень щедро одарил с кое-каких своих накоплений. Так. Часть ушло на новую квартиру. Часть на машину, тонировку и прочие плюшки. Купила очень хорошие вещи, о которых давно мечтала. Вещи настолько качественные и практичные, что можно не менять гардероб еще долго. Съездила, куда давно хотела, с семьей. Не отказывала себе в обедах в хороших ресторанах.
20: Ну это прямо, скажем, повезло так повезло. Мы
18: заинтересовались, а сколько? Щедро одарил с каких-то своих накоплений. Что и на квартиру
19: как-то. Папа, наверное, на это ушли там десятилетия, а вы все спустили за один сезон.
20: Отдыхал с семьей в Сочи. Ранее до этого нашел 5000 рублей и вечером пошел один гулять, отведать креветочек азовских. И увидел, как на пляже сидят две девчонки и считают свои деньги. Посмотрел, спросил, на что не хватает. Сказали, хотели поехать на Красную Поляну, но денег не хватает, а завтра уезжать. Я им дал 5000 с условием, что они съездят на Красную Поляну, пришлют мне фотографии с высоты. Прислали фотки, счастливые, благодарили. Было очень приятно.
19: Благодетель за чужой счет. А за какое вы моральное право имели ставить условия, да, друг мой?
18: Условия.
19: На условия. Пришлите мне фотки.
18: Мне один раз, когда зарплата была в конвертах, дали 2 конверта. Я подумал, премиум. Купил джинсы какие-то хорошие. И нормально посидели вечером в клубе с пацанами. Потом бухгалтер бегала и искала, кому 2 конверта выдали. Я промолчал. Уже было потрачено.
20: Затихарились.
18: Вот он, партизанская война. По-нашему, да, что-то купил, ну, нужное, и остальное прогулял красиво.
19: Да, да, да, да. Вот это и есть наши национальные традиционные ценности. Потому что мы вот так вот отмечаем заработанное.
20: Я по своей сути хомяк. Поэтому все, что мне попадает, я в копилку, в банк, на счет. Валерий из Крыма.
18: За 15 лет работы на одном предприятии получил премию 70 тысяч и купил на нее эхолот, о котором давно мечтал. Я видел тут ролик...
19: Видите, у человека даже рука не дрогнула.
18: Обращение к девочкам, которые в поисках мужчин. Типа, девочки, не ищите мужчину на дорогой тачке, ищите рыбаков. Вы не представляете, сколько стоит их хобби. Ну и там разные все эти снасти, лодки, моторы, да, спиннинги, палатки, Игорек, и так далее.
19: Но рыбаки тоже есть разные.
18: Разные, разные. Просто мне сейчас напомнило эту
19: как
18: историю.
19: Как рыба, можно поймать не того, ну, да, крокодила.
20: В подобных случаях жена кладет на накопительный счет, а я молчу и спускаю на маркетплейсах для автомобиля.
18: Вчера был случай, хоть и не мои были деньги. Вижу в ворохе листвы 100 рублей. Так лень было подобрать. Идут мимо школьницы. Им сказала об этом. Оказалось, там было 200. Девочки тут же купили себе по мороженому.
19: А вы с ними до магазина шли?
18: А мне почему-то стало очень приятно.
19: Откуда вы узнали? Про 200 рублей, что там еще было 200 рублей, знаете, что они купили?
18: Не поднимают, потому что есть такая примета, ну, у нашего поколения. Вот сколько найдешь, потеряешь, потом больше в 2 раза. Ну, или столько же.
20: Да, есть такое. Купила машину выгодно, а на оставшиеся деньги купила участок.
19: Что это? Это где?
20: Это просто класс.
19: Что за машина-то была?
18: Вот вы рассказали про подвешенный кофе, я о таком не знала, но знаю, что у группы «Обними кита» на концертах можно подвесить мерч. Очень интересная затея. Ну, вообще, много подобного, да.
20: Да. Как только получается что-то скопить, сразу же или машина ломается, или зуб откалывается и так далее. Сначала злилась и расстраивалась, а потом начала относиться к этому философски. Они же деньги пришли, чтобы была возможность все это оплатить.
19: К сожалению, философия наша все, кстати. Вот она спасает это очень сильно.
18: К сожалению, из-за финансовой неграмотности почти все уходит на погашение кредитов, которые были взяты в молодости и потрачены непонятно на что. В 30 лет начинаю жить заново.
19: Я вам говорю, это просто трэш. Ну да, вы должны через это пройти, друг мой.
18: Появилось у меня сейчас немного денег. Ехала, заказала необходимую косметику.
20: Красота.
18: Девочкиному.
20: В Ростове-Великом в столовой есть оплаченная ложка. На алюминиевых ложках написано 300, 250 рублей. Покупаешь ложку и подвешиваешь, а человек малоимущий может поесть на эту сумму. Кафе прямо возле Ростовского Кремля. Ну, это очень, конечно, крутая
19: затея. И немалоимущий тоже может воспользоваться этой ситуацией.
18: А как у вас, если вдруг появляются условно свободные деньги? На что вы их тратите? Еще будет несколько минут почитать ваше сообщение, так что пишите.
11: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
3: В далеком детстве шли с подружкой домой со школьной площадки, и в пыли я нашла бумажный рубль. В те времена, а это был примерно 89-й год, это были огромные для ребенка деньги. Да. Подружка небрежно сказала: «Я бы не стала поднимать». А я не стала рисковать и взяла. Вечером ходили в киношку и ели мороженое. Зато видите, сколько воспоминаний, сколько лет прошло, а вы этот бумажный рубль, киношку и мороженое
2: было в парке кататься.
4: Однажды осталось 5000 свободных денег. Ехал на машине, так задумался, куда их потратить, что проехал на красное. За светофором ГАИ так и пристроил свои свободные деньги.
3: Видите, как легко пришли, легко ушли. Вот подобная история тоже. Вспомнил, в период, когда еще гаишники с феном стояли, нашел перед поездкой в Сочи 28 тысяч рублей. Спустил все на штрафы по факту.
4: Вот так. В 24-м вернулся подоходный налог. Прогуляли с семьей все деньги. Съездили в Минск. Не отказывали себе ни в чем. Класс. Как хорошо быть богатым. Даже сейчас, как вспомню, так хорошо становится.
2: А сколько вам вернулось?
4: Ну, видимо, нормально вернулось.
2: Ну, как там раз определенная сумма возвращается?
3: Первое время, когда появились какие-то захалтуренные деньги, сразу тратил. Их стало побольше и начал откладывать. И теперь уже, как что-то появляется, откладываю, а оттуда уже трачу с большим напрягом. Боюсь остаться без денег. Вот тут, кстати, было несколько подобных сообщений, когда уже даже к психологу обращались. Вот страх потратить деньги. То есть накопления, они достаточно приличные. Вроде как нет сейчас нужды вот в срочных каких-то тратах, но взять из этих накоплений деньги мозг не разрешает.
2: Очень хорошо, потому что вот не взять из накопленных очень сложно. Потому что ты копишь-копишь и очень легко берешь. Вот я завидую людям, которые могут это из этой кубышки не брать.
3: А на что копить?
2: На,
3: ну и когда
2: на
3: можно?
2: На черный день.
3: Когда можно тратить? Когда можно тратить?
2: Слушай, ты вот эти вопросы, когда можно, когда придет время.
3: Нет, ну как понять, когда что-то плохое случится,
2: я не знаю,
3: тратить?
2: Вот когда не будет денег. Слушай, для каждого ситуация своя. Я не знаю, может быть, просто прижмет тебя так, что если бы эти деньги были сейчас, ты бы решил этот вопрос. А у тебя их уже нет, потому что вы потратили их на машину.
3: А если я не доживу до момента, когда меня прижмет так, чтобы у меня было время подумать?
4: Да, вот у меня такое же, кстати говоря.
2: Но если бы, это вообще система Станиславского. Поэтому вот это «если бы», оно очень губительно для финансовой грамотности.
3: Вот эти сервизы, которые бабушки хранили наши.
4: Прям снял с языка,
3: вот, и не давали трогать даже по большим праздникам.
2: Но, вот. Но сейчас ты их трогаешь?
3: Ну, сейчас, мне кажется, у меня их нет.
2: У нас два сервиза, правда, у сестры стоит. Мадонна. Но вот сейчас она их пользуется. Да, нам тоже не разрешили, но сейчас она ими пользуется.
3: Но все-таки пользуется.
2: Ну, конечно. И ставит эти супницы там и так далее. Это все красиво.
3: В общем, дорогие друзья, пусть каждый сам из вас решает, что делать со свободными деньгами. Главное, чтобы они были.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Эй! Давай, давай!
6: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
7: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
6: 12+.
8: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше. Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека пострадали при аварии на российском судне «Калтан» в порту южнокорейского города Пусан. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Генконсульство России в Пусане. Причиной аварии стала утечка хладагента. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. «Калтан» — это плавбаза, принадлежащая крупной рыбодобывающей компании «Дальрыбпром». В апреле 2023 года на «Калтане» произошел сильный пожар. Тогда погибли 4 члена экипажа. В Палате представителей одобрили рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Решение, принятое большинством голосов, опубликовано на сайте комитета. Законопроект, уже одобренный Сенатом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и теневого флота, а также вторичных пошлин в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов и государств, помогающих обходить ограничения. Нижняя палата Конгресса должна проголосовать по документу до 17 сентября. Власти Тувы ввели режим повышенной готовности в 11 районах из-за медведей. Из-за выхода животных объявлен комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной, сообщило правительство региона. По его данным, за последнюю неделю зафиксированы 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов. За лето спрос на услуги туристических агентств упал на 12% год-года. Это связано с общим охлаждением рынка после ближневосточного кризиса, перебоев в авиасообщении и поставках топлива внутри России, пишет газета «Коммерсант». В Москве количество чеков за лето сократилось на 5%, в Краснодарском крае на 8%, в Калининградской области на 19%, в Санкт-Петербурге на 32%. Ассоциация туристических агрегаторов видит снижение общего количества гостиничных бронирований на 6%. Певец-шаман попал в учебники по английскому языку для учеников 5-х классов. Как заметили «Известия», в одном из заданий учащимся предлагают дополнить артиклем фразу на английском «шаман – популярный российский певец». До этого 5-классникам нужно было подобрать верный артикль в похожей фразе об известной американской певице и актрисе Леди Гаги. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана. Об этом рассказали РИА Новости в Южном научном центре РАН. По данным ученых, соленость Азовского моря, которая начала расти с 2007 года, достигла 16 промилле, что стало историческим максимумом за все 150 лет наблюдений. В настоящее время уже произошла перестройка экосистемы Азовского моря со солоненной морской до типичной морской. На большей части моря черноморские виды чувствуют себя отлично. Лично, говорят ученые, они приводят в пример черноморских камбал, катрановых акул и бычков. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 15 сентября. Сегодня вторник. До 19 градусов тепла обещают синоптики. Даже ясную погоду я вот смотрю. Хотя сейчас здесь на Октябрьском поле у нас облачно. А вот смотрите, поменялись, появились облачка. Значит, будет переменная облачность.
2: Давайте сыграем в кинопробы.
3: Давайте и разыграем два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр, группа «Вабанк».
2: Кстати, по поводу Гарика Сукачева, он вчера был гостем Александра Минаева, нашей новой программы, которая выходит по понедельникам и называется «Здрасте, нафиг» в 22.00. Если вы пропустили, то на сайте наш.ру в разделе «Подкасты» можете послушать байки от Игоря Ивановича и Александра. Ну, а пока давайте к кинопробам. Итак, мы переозвучили фильм. Ваша задача — прислать 15-м правильный ответ.
4: «Матушка, вы меня на крайность не вынуждаете? Мое намерение обдуманно. Я не отступлюсь».
5: «Да не отступайся. Эк, напугал. Женись хоть на дворовой».
4: «Стало быть, вы отказываете мне в наследстве?»
6: «Клементина пленилась твоей красотой. Я недостойна тебя».
4: «Матушка, так я проклят вами».
5: «Пошел вон».
3: Такая. Однако вот будет непросто,
2: история,
3: да, ребята?
2: Да.
3: Но мы уверены, вы справитесь с поставленной задачей. Принимаем сегодня 15-й верный ответ.
7: Ну ладно, не буду ничего подсказывать.
2: Ждем 15-й, да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
8: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
9: Анимация, квизы и ростовые куклы.
8: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
9: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
8: Праздник для всей семьи.
9: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Моя бабушка курит трубку.
12: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном

0: 12+.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы?
5: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 15-й правильный ответ.
4: Матушка, вы меня на крайность не вынуждаете? Мое намерение обдуманно. Я не отступлюсь.
5: Да не отступайся. Эк, напугал. Женись хоть на дворовой.
4: Стало быть, вы отказываете мне в наследстве?
6: Клементина пленилась твоей красотой. Я недостойна тебя.
4: Матушка, так я проклят вами.
5: Пошел вон.
7: Женитьба Бальзаминова, Гардемарина вперед, свадьба в Малиновке, за двумя зайцами и другие неверные ответы мы загадывали художественный фильм «Звезда пленительного счастья».
8: Да, с Игорем Костолевским, Олегом Янковским. В общем, очень много звезд там. Ирина Купченко.
7: Да, прекрасная картина и шикарный актерский состав. Два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк». Получает человек с номером телефона 963-673-66 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут.
3: Тут наша слушательница задается вопросом. Крик души. Они планируют с мужем отдыхать в октябре во Вьетнаме. И родственники, которые узнали, что они туда летят, составили список того, чего нужно им привезти. И в том числе огромное количество фруктов. Например, манго. Я, ну, и она просит нашу слушательницу обсудить вот эти просьбы и привезти что-то из-за границы, плюс что люди тащат сами, даже без просьб для себя из-за границы. Вот что касается фруктов, ну, или даже каких-то сувениров, вплоть до, я не знаю, звездочки или лапши.
4: Да, как у нас про вьетнамцев, ну, если... везти же больше нечего.
3: Ну, какие-то есть, да, базовые вещи, которые всем хочется. Ну, если не всем, то многие просят это привезти. Есть торговый центр «Ханой» в Москве. Ну, если мы про Москву говорим. Я думаю, что в интернете вы легко найдете интернет-магазины, которые торгуют подобными товарами. Там можно все купить, по моим ощущениям, дешевле, чем во Вьетнаме. Ну, уж манго так точно.
4: Но то, что манго, чтобы его не тащить, никогда не вез из Вьетнама.
3: Из Таиланда в специальных корзинах, ну вот из экзотических, там, ну для нас экзотических, азиатских стран, специальные корзины для фруктов покупают, набивают их и потом везут их сюда. Нет, может быть, конечно, вот это ощущение, что ты привез оттуда сам, и ты здесь ешь, это какое-то воспоминание об отпуске, о поездке, да, я могу понять. Но в целом это же можно купить здесь. Плюс-минус, да, по той же цене.
4: Более того, я слышал даже такую теорию, что фрукт хорош на родине. То есть, если ты его здесь съел, никакой пользы не будет. Ну, вкусно, да. Ну,
3: там на месте.
4: А его нужно есть на месте.
3: Не, ну ты там ешь с другим ощущением. Ты в отпуске, солнце, тепло, море. Ну,
4: нет,
3: делаешь
4: есть,
3: там смузи, пожалуйста, на улице, да. Покупаешь его там за 3 копейки и все это там поглощаешь. Но потом вот зачем везти?
5: Чтобы повторить и вспомнить, и еще раз пережить эти эмоции. И еще очень часто кажется, что вот именно там оно все вкуснее, чем ты купишь здесь. И свежее, и лучше.
4: Это психосомат.
5: Наверное, да.
3: Коллега, который вернулся из Вьетнама, и тоже его друзья попросили какие-то сувениры.
4: Вот это вот не друзья.
3: Как раз,
4: вот нет, это не друзья.
3: Как раз он ничего не вез оттуда, он съездил в Ханой и купил, или в интернете заказал. И потом им раздарил и сказал, вот, из Вьетнама привез.
4: И они, знаешь, как почувствовали вьетнамский дух?
3: Сравнили и сказали, такое в Москве, конечно, да, конечно, не купишь.
5: Ну вот у меня друзья, ну, грузины, да, из Грузии, они вот когда приезжают ко мне в гости, всегда везут черчхеллу, они знают, что я ее обожаю, и она реально отличается, но я не могу тебе объяснить, она реально другая.
3: Ну это же...
5: Она вкусная, она свежая.
3: Мозг твой тебя...
5: Может быть.
4: Как только мы тебе завяжем глаза...
5: И дадим все, попробовать.
4: Все встанет на свои места, да.
3: Вот с рынка просто, на любом рынке, продуктовом, на садоводе, да где угодно, да. Продается черчхелла.
4: Самое вкусное будет немытое.
3: Самое вкусное будет самое дешевое.
5: Ну, может быть. Но все равно, вот в Крым ты приезжаешь, и хочется ялтинского лука этого.
4: Это располагает обстановка.
5: Фруктов. Ну, да.
4: Располагает обстановка. У тебя нет больше твоих сосен, берез и холода твоего. Совершенно другой климат, совершенно другая среда. И ты сразу даже думать начинаешь
3: манго
4: на южном.
3: Из Вьетнама и Таиланда не довезти. Они там продаются очень спелыми и мягкие, привезут каши. Но многие как раз покупают.
4: Вы же
3: такой,
4: не на поезде поедете.
3: Еще зеленый, для того, чтобы как раз он дошел. Не вздумайте везти манго, будет золотым, так как многие компании разрешают приносить на борт только 5 кг. В остальном пусть лучше витамины, лекарства, некоторые и ром. А, вот, кстати, алкоголь, да, раньше вот дьюти-фри. Только там продается дешевый.
4: Слушай,
3: и
4: наверное, сейчас это актуально, потому что
3: ничего
4: он,
3: не
4: нет, я имею
3: дешевле
4: виду,
3: сейчас.
4: Я имею в виду, что сейчас у нас с алкоголем, но вот много же исчезло алкоголя. Вот. И, наверное, сейчас это актуально. Но раньше я вообще не понимал, в чем смысл.
3: Давайте сейчас небольшой опрос устроим. Что вы везете из-за границы, из отпуска сами себе, или вас просят друзья, родственники, знакомые, коллеги и так далее.
5: Ну вот я еду вожу редко, но не так давно родилась у меня новая традиция. Я везу из городов, в которых бываю, например, и в частности со студии нашего радио, елочные игрушки, сделанные, ну, ручной работой, в общем,
3: это
5: так.
3: Это немножко другое.
5: И у меня, я вот смотрю на эту елку новогоднюю потом, так, вот это вот из Питера, там, вот это из Самара, это там вот, там, оттуда, оттуда. В общем, и понимаешь, и ну, какие-то, и ты проживаешь снова эти воспоминания. И открытки, и открытки, открытки.
4: Как ты вот это говоришь, и переживаешь снова эти воспоминания, я вот...
5: Проживаешь.
4: Проживаешь. Я, честно говоря, ну, ты сейчас серьезно?
5: Да, ты знаешь, да.
3: Ждем ваши сообщения, если готовы поддержать нашу тему, пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Будьте здоровы,
3: дорогие друзья. Значит, 8 часов и 40 минут в столице. Сегодня у нас вторник, 15 сентября.
4: Жена привезла из Кореи 4 чемодана косметики. В других странах смотрит в основном косметику. Также и в подарок. Я привожу для всех друзей 1-2 бутылки алкоголя, которые вместе потом и дегустируем. Для себя везу сувенирные кусачки для ногтей. У меня их уже больше 70.
3: А у вас, наверное, немного друзей или что? Каждому по бутылке?
4: Не каждому, а 1 или 2 на всю компанию.
3: А, на всю компанию.
2: Да, и собираются, и рассказывают потом, что было. А косметика, согласна, я тоже люблю корейскую косметику.
4: Все просто с подарками. Из Костромы везла 1 тонну сыра, из Тулы вкуснейшие пряники, из Калининграда обалденного марципана, в этом году из Казани 1 тонну чак-чака и других татарских сладостей. Все довольны, а у меня продлевается ощущение отпуска, когда пьешь чай с чак-чаком.
3: Чак-чак вкусная штука.
2: Из Бразилии привезла кофе, из Мексики гамак, потрясающий, из Южной Кореи косметические средства, из Штатов одежды и обувь, из Европы парфюм, из Доминиканы ром, из Таиланда фармацевтические средства и однажды пищевое отравление. В общем, в каждой стране есть то, чем она славится и богата, и в чем она лучшая. Еще бы круг сделать по всем этим странам и купить все заново.
4: Чурчхеллу не трогайте, грузинское самое вкусное в мире. Яна не верим, даже у нас на юге такой нет.
3: Ну, так про Яна и сказал, что самое
4: про Чурчхеллу. Да. Тут каждый регион...
2: Из Сочи, из Адлера тоже всегда везу, но грузинское...
4: самое вкусное и так далее.
2: Это грузинское. Везу из-за границы специи. Вкус сильно отличается от того, что есть в России. Есть традиция покупать на память книгу рецептов национальной кухни. Жена берет себе духи. Слушайте, с книгами очень интересная мысль.
4: Встречал из Таиланда маму. Привезла манго и арбуз. На вопрос, тебе делать что ли нечего, ответила, что там вкусное или вкуснее. Арбуз, кстати, был не очень. Маме на тот момент было 69 лет.
3: А у меня вообще есть ощущение, что наши арбузы, они астраханские, они вкуснее, самые вкусные.
2: Согласна. У меня огромная коллекция зажигалок. Из каждого города, где была, привозила. А потом мама и друзья подключились и уже тоже начали привозить мне из разных городов. А еще у меня сестра живет в Таллине, и я маму каждый раз, когда она едет к ней, прошу привезти мне шоколад оттуда. Очень уж вкусный у них шоколад. К сожалению, сама не могу сейчас туда поехать по понятным причинам. Согласна, в Таллине очень вкусный шоколад, а еще там очень вкусный марципан.
4: Я из Шри-Ланки и каждый раз везу аюрведические препараты, мази, масла из фруктов, манго, ананасы и маракуйю. И даже замораживаю креветки, тунца и кальмара. Сумок много, тяжело, но пру. Так я живу в Ростовской области, прилетаю в Москву и еще на поезде еду. Все довожу и все довольны. Такого здесь не купишь вообще, особенно аюрведу. Забыл про чай, там он великолепный.
3: А как вы креветки?
4: Я думаю, вот специалисты в этих направлениях аюрведических вам подскажут кучу каких-нибудь специальных интернет-магазинов и обычных магазинов.
2: Где тоже все есть?
4: Да, что, может быть, в Ростовской области с этим чуть сложнее. Но уверен, вот кто в теме, те самые привозят и ничем не отличаются от оригинала. Но другое дело, что вот это осознание, что я привез оттуда...
3: Тащу на ру.
2: Привозил из Доминиканы ром. Он там просто супер. А еще там бананы очень сладкие. И ананасы сочные. Не как у нас деревянные.
4: Доминиканский ром и в России продается.
3: Ну, не весь. Там есть вот местный. Он совершенно... Я такого здесь не видел.
2: Всегда везу из поездок коллаген для кожи, для волос, так как пью его регулярно на протяжении нескольких лет.
3: Коллагена сейчас много.
2: Да, и у нас тоже продается, ну, возможно, цена отличается, может быть, качество, тут я не специалист.
4: Меня из Египта друзья попросили привезти Виагру, она там дешевле, а другие зубную пасту. И вот я на кассе с женой выкладываю 2 пачки Виагры и 7 тюбиков зубной пасты. А просто насколько она дешевле?
3: Ну, наверное, во-первых, ее нету.
4: Здесь, в России?
3: Да, сейчас ее тут нет.
4: А почему? А, ушла? Виагра ушла?
3: Да.
4: От нас ушла Виагра?
3: От нас ушла Виагра, ее нету.
4: Ну, у нас, наверное, есть какие-то аналоги.
3: Есть аналоги, да, которые я даже...
4: Хуже.
3: Ну, как, я насчет лучше вообще я промолчу, а хуже я тут не специалист.
4: Вообще проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем что-то подобное принимать.
2: Я из путешествия везу рюмки. Потом, когда садимся с друзьями употреблять Менделеевку, всегда есть о чем поговорить и что вспомнить и рассказать. Тут фото прилагается, рюмок всевозможных.
4: Прервемся ненадолго и еще несколько сообщений прочитаем.
1: Йомники на нашем радио. Наша реклама.
0: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 48 минут в столице.
2: Стараюсь найти серьги, очень люблю разные, а тут еще и память, ну и кружки. Но не стандартные сувенирки, а чтоб прям понравилось. А из Штатов всегда Эдвил, это ибупрофен потрясающего качества и действия, и дезодорант определенной марки, лучший.
3: А мы везем из всех поездок необычные колокольчики с названием мест или городов, целая полка дома.
2: Были с мамой на Кубе, привезли оттуда 7 литров рома на двоих. Золотой, темный, светлый. Бармен продал нам намного дешевле из-под полы. Грех отказываться было.
4: А как он прямо из крана наливал, да?
2: Ну, знаешь, представляете, вот, из чего в отеле все включено. Говорит, могли бы вот нам 2-литровые бутылки налить, мы с собой заберем.
4: А он наливает, думает, да, за 10 долларов. На поддержу потом это.
3: Из Индии везем специи. Очень классные у них скороварки из нержавейки, стоят копейки. У нас не купишь, даже дорого такого, их просто нет.
2: Ну, про скороварки не знаю, а специй у нас полно, столько магазинов.
4: Слушай, ну, может быть, какие-то, знаешь, там внутридеревенские, вот. Есть то, что на экспорт не идет, а внутри страны вот продается для местного пользования. Может быть, это что-то такое. 8... Хотя, мне кажется, сейчас столько специй.
2: 50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Наша реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Программы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков, партнеров, Аутобанк, Паусокомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге ночью из ракетной атаки был эвакуирован хаб доставки логистического партнера «Озон». Как сообщила компания, в блоке здания произошел пожар, пострадавших нет. Хаб временно приостановил работу. В «Озоне» уточнили, что товары, которые направлялись на склад, распределяют по другим объектам. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. Повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов. Также повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, газовой трубе и в продуктовом магазине. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине. Политик на саммите ЕС заявил, что считает нужным продолжить поддержку страны и что намерен убедить немецких граждан, что это отвечает их интересам. В этом году Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов евро. Деньги выделят в рамках кредитов 90 миллиардов, рассчитанного на 2026-2027 годы. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Новосибирской области в зоне расположения угольных разрезов. По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 21 час по местному времени, примерно в 12 километрах к востоку от Искитима. Ученые говорят, что событие не носит катастрофического характера. В ближайших населенных пунктах оно могло ощущаться примерно так же, как вибрации от тяжелых груженных самосвалов или проходящих поездов, передает ТАСС. Активные специалисты связывают с разработкой угольных месторождений. 2/3 россиян не читали предвыборные программы партий. Это выяснил ВЦИОМ. Согласно исследованию аналитического центра, хотя бы с одним партийным документом ознакомились лишь 30% респондентов. Чаще всего избиратели изучали материалы «Единой России» и КПРФ. Их читали 15 и 13% опрошенных соответственно. Замыкает тройку лидеров партия «Новые люди», чья программа заинтересовала 11% граждан. Планами ЛДПР и «Справедливой России» поинтересовались 7,6% соответственно. Московский театр «Модерн» официально открывает свой 39-й сезон. Главным событием сезона станет премьера спектакля Юрия Грымова «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. Показы пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября. Сценическая версия создана при участии дочери писателя и его биографа. В основу легли события, не вошедшие в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек. В 1963 году, когда начали вести статистику, насчитывалось лишь 153 долгожителя. Сейчас почти 90% столетних жителей составляют женщины. Добавлю, в России лишь около 17 тысяч человек старше 100 лет. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 15 сентября, сегодня вторник. Новая рабочая неделя уже в самом разгаре. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменную облачность.
3: Ну что, давайте погадаем. Книжные гадания, гадалки не ходи. Мы обсуждаем ваши проблемы. Большинство в экспресс-режиме. Одного выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки. Мы вам ее расшифровываем.
4: По Галине Николаевне Щербаковой будем гадать
2: хотел,
4: сегодня.
2: Хотел ты только что предложить по Марио Льосу. Ну ладно, хорошо, как скажешь.
3: Проблема. Были обруганы одним из наших музыкантов на концерте в Лужниках. Неприятный осадок. Перестать его слушать или продолжить? Речь, наверное, про группу «Звери». Сейчас этот ролик несложно найти в интернете. Там был фестиваль спорта в Лужниках, и разные артисты выступали. Ну, я читал, я не был там, просто читал разбор этой ситуации. И в том числе очень много было подростков, которые пришли в первую очередь на Егора Крида. По-моему, фестиваль был бесплатный.
2: А он все еще для подростков поет?
3: Ну, для разных, наверное, людей.
2: Ему тоже ведь не 16.
3: Так как выступал это в фестивале разные артисты, разножанровые артисты.
2: Капустник.
3: Выступал и группа «Звери». И Роман в какой-то момент, вынув из ушей мониторы, обратился к зрителям с нецензурной бранью, мол...
2: Уберите телефоны.
3: Почему вы не подпеваете? Почему вы снимаете?
2: А зачем он убрал мониторы из ушей?
3: Ну, чтобы слышать, наверное, не знаю. Ну, он исполнял песню, и потом в какой-то момент просто достал из уха ушной монитор. И, ну, эти видеоролики там по сети гуляют, вы можете найти. Уже расшифровали каждое слово, там нецензурные слова, естественно, присутствуют. И многие сейчас обсуждают это, вот, что он зазнался, что, мол, зачем тогда так? Если сборная солянка, не обязательно петь песни. Но он продолжит потом выступать, он не ушел со сцены, доиграл свой сет.
2: Ну, что он сказал, и спел, и сказал, так сказать. И... Слушайте, ну, вы сами делаете выводы. Я бы на вашем месте, конечно, ну...
3: Ну, тут бесплатный концерт был.
2: Ну, некоторых нужно вот ткнуть прямо мордой в этот, моськой, в миску. Поэтому не обращайте внимания. Да. Не ходить.
3: Обидно было бы, если бы вы деньги заплатили. Тогда можно было, наверное, еще предъявлять ответ.
2: Кстати, человеку, которому будем гадать, получит у нас сертификат на двоих в аквапарк Карибе. Я прав?
4: Да, ты прав, Саш.
2: Абсолютно?
4: Да, 100%.
2: От спонсора АО «Карибе» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибе» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице. Давайте, какие проблемы уже есть к этому моменту?
3: Обсуждал тут с мамой личную жизнь и выяснилось, что у них с папой сексуальная жизнь гораздо ярче, разнообразнее и чаще, чем у меня с мужем. Как быть?
2: Ну, это ваша жизнь. Я сейчас не понимаю, вы хотите встать в соревнования с отцом и мамой? Просто не понимаю. Ну, просто старая школа. Что делать?
4: Так-то я сейчас испытываю легкую неловкость, знаете ли, вот так вот с родителями, чтобы обсуждать во всех подробностях интимную жизнь. Тоже, вот, это так говоря, странно.
2: Обсуждала с мамой?
3: Да.
4: Ну, как-то...
3: Ну, есть дочка с мамой, там, лучшие подружки.
4: Я
3: ну,
4: тоже с мамой лучшая подружка. Ну, почему не до конца? Нет, вообще, мне кажется, просто интимная жизнь, она на то и интимная, для того, чтобы ее ни с кем не обсуждать. Ну, не то, что с мамой, не с мамой, не важно с кем.
2: Женщина обсуждает это?
4: Господи, да есть мало, немало дорогих вещей, которые можно обсудить. Но, не знаю, я вообще против того, чтобы личная жизнь выносилась за рамки...
2: Но.
3: Ну, это ты. Как бы все
4: да.
3: разные.
4: Нет, я потому и говорю, что, ну, поэтому говорю, испытываю неловкость. Нет, я поэтому ничего не могу прокомментировать, потому что я не знаю.
2: Соревнования, то пожалуйста, что? Хотите посадить себе сердце?
3: Сделал подарок себе и родителям. У меня и мамы день рождения 19 и 20 января. Поездка в Сухум, в спа-отель. Две путевки маме с отцом и мне с женой. Супруга не оценила, зимой не хочет ехать. Родители никогда далеко не ездили. Одному без супруги тоже ехать так себе. Отменить все или отправить на отдых родителей? Ну, конечно же, отправить родителей, Иван, но зачем отменять? Конечно, зачем они должны страдать, если вы с супругой не можете договориться?
2: Ну, раз вы знаете, что у вас такая супруга, с которой нужно договариваться, как вы могли вообще без ее ведома тогда купить это, чтобы потом переживать?
3: Родители тут не виноваты, да. Вы им уже купили, и если они, сами говорите, далеко не выбирались, для них это будет приключение интересно, и они готовы и в январе поехать, понимая, что там будет не 30 градусов.
2: Да, не лафа.
4: Мне тоже кажется, родителей обязательно надо отправить.
3: А если вы уже купили... то и там путевки невозвратные, например, пусть родители возьмут с собой друзей. Или возьмите детей и супругу, оставьте дома, она отдохнет. Я думаю, тоже не расстроится. А вы с родителями там. Проблема. В квартире аварийная ситуация. Сантехник полгода назад приварил сварку к трубе. Сейчас она дала течь. В управляющей компании не реагирует. Записалась сегодня к руководителю ГБУ. Поможет ли?
4: А как держим кулаки за вас.
2: Честно говоря, я вот вообще не понимаю. Это же должно решаться по щелчку. Ну, аварийная ситуация, там туда-сюда. У вас существует это, сантехническая служба. Ну, так в чем проблема дырку лепить? Идет течь в доме. Это ваша работа. В смысле, не реагирует. А как понять? Что он сделал не по нормам?

0: страховая показка заменит.
1: А сколько у вас зарплаты?
2: А как вообще можно лишить человека зарплаты за то, что ему... Он не сам въехал куда-то, это камни прилетели.
0: Янка, так вот легко, все же...
2: Вообще какая-то бывает несправедливость кругом. Что такое? Слушай,
1: я бы сказал, что такое справедливость, Ян, но просто про это говорить нельзя. Но ты как будто с другой планеты вообще прилетела к нам.
0: Последнее
2: время... Я просто никогда не ездила на рабочем транспорте, во-вторых, я просто, я реально не понимаю, как можно повесить на человека вину за то, что ему прилетели камни. Ну, это же вообще,
0: Последнее время все больше мне нравятся песни, написанные искусственным интеллектом. Я совсем не разбираюсь в музыке или что-то не так со мной? Все с вами так, слушайте, нравится. И
1: я тоже не
0: 90% людей даже не задумываются, искусственным интеллектом песня написана или нет.
1: Я даже не понимаю, зачем на эту тему спорить. Нравится, слушайте, танцуйте,
0: веселитесь. Это музыкантам обидно, которые тратят деньги, силы, время, а потом вирусятся песни, которые написали за 5 секунд с помощью Суна.
1: Пекарю тоже может быть обидно, что я перестал есть хлеб. Что теперь делать?
0: Да, Саша.
1: Ну вот что теперь делать?
0: Ты подорвал индустрию. В эти и так непростые времена ты перестал есть хлеб. Пить перестал, курить перестал.
1: Поэтому...
0: Молодец, молодец. Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Янка, напомни...
2: Мы сегодня по Галине Щербаковой гадаем.
0: По Галине Щербаковой гадаем. Ждем ваши проблемы.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать, сегодня по... По какой книге-то мы гадаем?
3: По Щербаковой.
4: Погадайте, пожалуйста. Работаю водителем, мне прилетели камни в лобовое стекло. Страховая покаска его заменит, но меня почему-то лишили половины зарплаты. Разбираться пока не ездил. Погадайте, решится ли Кирилл нам? Написал Кирилл, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Кирилл,
6: доброе утро.
4: Объясните, может быть, какие-то упустили детали?
6: Да.
4: Почему так произошло?
5: Смотрите, никаких особо ничего не упустили. Значит, это обыкновенная дорожная ситуация. Я в рабочее время на служебном автомобиле ехал с пассажирами. Значит, навстречу ехал КамАЗ. Из кузова просто высыпался град щебня, расколотил лобовое стекло в нескольких местах, как очередь из автомата сзади. Я связался с руководством. Соответственно, КамАЗ скрылся с места, да, я не погнался, поскольку у меня два маленьких ребенка в машине пассажира. Связался с руководством, они вроде как, а это в области, то есть в лесу, ни камер, ничего там, естественно, нет. Они говорят, если повреждений там, кроме лобового стекла, нету, значит, каска меняет без ГАИ. В общем, все нормально. Соответственно, я уехал, ГАИ не вызывал. Вот, потом ездил в страховую, да, все оформляли, то есть вроде бы все нормально. В день зарплаты мне приходит половина зарплаты.
4: А вы уверены, что это из-за этой ситуации? Может быть?
5: Да, я на работу позвонил, говорю, ребята, что случилось? Они говорят, за ДТП. Я говорю, подождите, какой ДТП? Я в чем-то виноват. Я устроил ДТП или... мне поверхностно сказали, мы ничего не знаем, знаем только что за это. И я пока не доехал до работы разобраться в ситуации.
4: Кирилл, а вы в такси работаете, правильно я
5: понял? Нет.
4: А где?
2: Вы вообще, я так понимаю, по личным делам ездили в рабочее время-то?
5: Нет.
2: А дети-то чьи были?
5: Служебные дети.
4: Хорошо. Давайте к книге тогда обратимся. Номер страницы, номер строчки.
5: Давайте, пусть будет 30-я страница. Нет, 82-я страница. 30-я точка. Строчка. Прошу прощения, сверху.
4: Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, работаю водителем, мне прилетели камни в лобовое стекло. Страховая покаска его заменит, но меня почему-то лишили половины зарплаты. Разбираться пока не ездил. Погадайте, решится ли?
2: Войны я не хочу, сказал Сашка.
6: Так что, наверное, решится все.
3: Вообще, конечно, надо было полицию вызывать, мне кажется, в такой ситуации, для того, чтобы как-то себя, подстелить соломку. Я не знаю, как в такой... или, по крайней мере, позвоните, сказать, что была такая ситуация. Я не знаю, насколько это...
4: Он же сказал, что на работу
3: позвонил. Начальству, да. Я имею в виду, в полицию надо было позвонить. Мне кажется.
4: А что бы это изменило?
2: Надо вызывать ГАИ. Все-таки, мне кажется, в такой ситуации...
4: Нет, я имею в виду, если ГАИ. Просто тут за сам факт вызывал, не вызывал, случилось это с машиной, и лишили ее премии. Не премии, а зарплаты. 9:30 в Москве.
2: Просто удерживать зарплату, мне кажется, это незаконно.
3: Удерживать зарплату, мне тоже кажется, что нельзя.
4: Да, мы же не знаем, как у него там она формируется, зарплата. Может быть, там премию просто не заплатили, и Кирилл посчитал, что это удержали половину зарплаты.
2: Посчитал, а сказали ему.
4: Да. 9:31 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 35 минут в столице. Всем доброе утро. Самое время разыграть паровой утюг Горенье с мощностью 2600 ватт. Мгновенно нагревается, глубоко отпаривает одежду и плавно скользит по ткани. Забудьте о бытовой рутине. Техника Горенье берет на себя заботу о комфорте в вашем доме. Горенье – то, что вам действительно нужно для чистоты, свежести и приготовления кулинарных шедевров. Горенье – умная бытовая техника с уникальным и стильным дизайном. Спонсор рубрики ООО «Горенье БТ».
3: Наша рубрика «Шумовка». Мы включаем звуки бытовой техники. Вы должны угадать, что это. Сегодня целых два звука есть от одной техники. Они длинные. Я попробую часть поставить просто, но вы должны догадаться. Сегодня
4: по первым
3: мы принимаем 15-й правильный ответ. Ну, не знаю, как по первым секундам.

0: И второй звук этой же техники.
1: Пошла, пошла. Да.
0: Ну, я думаю, что вы догадались, поэтому ждем 15-й правильный ответ. Что за техника издает такие звуки? Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 41 минута в столице. Ну что, давайте подводить итоги.
3: Давайте.
4: Да, это была стиральная машина. Набор воды и потом отжим.
3: Поздравляем нашего счастливого победителя. Ваш номер телефона 926-449-54 и так далее.
2: Мы вам вручаем паровой утюг «Горение» с мощностью 2600 ватт. Стиральные машины «Горение» с инверторным мотором и паровой обработкой бережно удаляют сложные пятна, обеспечивают гигиеническую чистоту белья даже при низкотемпературной стирке. Быстрые программы позволяют постирать 1 килограмм белья всего за 15 минут. А при глубине машины в 43,5 сантиметра для нее всегда найдется место в вашем доме. Стиральные машины «Горение» – эффективная стирка без лишней химии и забот. Горение делает жизнь проще и чище.
4: Завтра в это же время продолжим, так что присоединяйтесь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9:45 в столице.
3: Первоклашки оказались бытовыми инвалидами из-за бежевых мам. Учителя в шоке, что дети не могут самостоятельно одеться, завязать шнурки и даже сходить в туалет. Педагоги все чаще сталкиваются с трагикомичными ситуациями из-за учеников, которые оказались абсолютно не приспособлены к рядовым навыкам. Одной учительнице мамочка поставила задачу мыть попу своему сыну. У другой родители интересовались, будет ли она переодевать детям обувь и завязывать шнурки. Психологи связывают несамостоятельность школьников с явлением бежевых мам, трендом на гиперопеку и тревожность. По их мнению, родители растят детей как в пузыре, ограждают от лишних эмоций, неудач и, как показала практика, от элементарной самостоятельности. Психолог Яушева отметила, что это в том числе связано с неготовностью родителей терпеть детский плач и эмоциональные всплески. Поэтому вместо того, чтобы помогать ему шаг за шагом осваивать навык, они делают все за него.
2: Вот вы знаете, все-таки как плохо, что у нас нет каких-то, я вам говорил уже об этом, но нет ничего в школе, что бы готовило нас быть родителями. Потому что мы родителями становимся все в разном возрасте. И все-таки педагогика в нас, ну, этот предмет надо преподавать, потому что ну, вот ты становишься родителем, даже нельзя сказать, какой ты родитель. То есть не то, что плохой или хороший, а правильный ты все делаешь или нет. Ну, то есть ты, вообще нет такой профессии.
3: Ты же подсознательно копируешь всю модель.
2: Либо копируешь, либо делаешь наоборот.
3: Родителей, да, по отношению к тебе.
2: Ну, я тебе и говорю, либо копируешь, либо делаешь наоборот. Вот тебе не разрешали, ты разрешаешь. Или тебе не разрешали, и я не разрешу.
3: Просто согласись, что сейчас есть вот этот перекос родительский, и ну, как будто бы и воспитателем в детском саду, и преподавателем в школе, да даже в институте. Ну, в
2: основном поэтому
3: в школе
2: родители с точки зрения достается. Педагогики, они бездарны у нас. Ну, вообще во всем мире, наверное. Но
3: мы же не знаем, как правильно должно быть.
2: Абсолютно.
3: Просто
2: абсолютно.
3: В нашем детстве было так, когда родители могли учителю сказать: «Марья Ивановна, если будет баловаться, вы там втащите ему».
2: Так и было.
3: Прям вот не стесняйтесь, прям тряпкой по лицу.
2: Когда мама, ну, такого не было.
3: Саш, ну, согласись, могли такое сказать. Вот.
2: Сказать могли. Ну, но дело в том, что я помню, как наша учительница говорила: не сделаешь, я скажу маме. И ты сразу уши опускал, глаза тоже, и делал, лишь бы не сказали маме.
4: Да просто вызывали родителей в школу.
2: Ну, а слушай, когда вызывали родителей, это была целая трагедия. Это была крайняя мера. Если у тебя вызвали родителей в школу, это все. Ты ходил, ты кушать не мог.
3: Но многие вот современные, Саша, кстати, у тебя бежевые мамы считают, что это мы, вот наше поколение травмированных детей, и мы неправильно воспитываем,
2: абсолютно
3: соответственно, своих детей. А они вот проработанные, начитанные, изучившие вопрос, все делают правильно.
2: Нет, тут все неправильно.
3: Но это странно, когда воспитатели говорят, вы там
2: жопу подмойте. То есть, если ваш ребенок, мне кажется, если ваш ребенок не умеет вытирать зад, то ему, наверное, рано в школу. Потому что школа — это про другое.
3: А если шнурки не умеет
2: не
3: завязывать?
2: Это уже не про жопу.
3: А? Если шнурки не умеет завязывать?
2: Но тоже это ведь как-то... Дети должны уметь затягивать свои шнурки.
4: Но мы когда шли в школу, я помню, да, к первому классу...
2: Меня нет
4: учил. Всегда как-то говорили, что шнурки надо научиться завязывать. Ну, про попу я молчу. Считать, это как бы считать. Гораздо раньше, еще в детском саду всех учили. Время определять по часам. Ну, вот какая-то база была минимальная, да, которую надо было знать.
2: Да.
4: Но вот это вот правильно найти, конечно, очень...
3: Да никто не говорит правильно, да. Неправильно. Просто ну, нет, нам просто это непонятно.
2: Есть основы. Их нужно выполнять для похода в школу. Вот и все, так должно быть.
3: Тебя били в детстве?
2: Нет, конечно. Но угрожали.
3: 9:50 в Москве.
0: Приемники на нашем радио. Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров. АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколения.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой

я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках, и потому снова шаг, снова новая боль, снова.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Минтруде рассказали о росте числа многодетных семей на 16%. Два года назад их было 2 миллиона 600 тысяч, а к этому сентябрю показатель превысил 3 миллиона. В министерстве заявили, что на последовательный рост показателей влияет ряд факторов. Там отметили, что на федеральном уровне сложилась система поддержки семей с детьми. Среди наиболее популярных решений, как пишут ведомости, материнский капитал, единое пособие, выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, а также ежегодная семейная выплаты и другие меры в рамках нацпроекта «Семья». Сбер, Газпром и Яндекс заняли первые три места в рейтинге самых дорогих брендов в России. По данным BrandLab, суммарная оценка лидеров составила почти 5 триллионов рублей. Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, снизилась примерно на 6% и составила около 18 триллионов. В десятке лидеров самый быстрый рост показали Яндекс, Т-банк и Озон – от 30 до 48%. По всей сотне сильнее всего подорожали девелоперская компания «Брусника», «Кинопоиск», «Озон», «Золотое яблоко» и девелоперская точным. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Недели ранее он говорил, что покинет пост 25-26 сентября по возвращении с Генассамблеи ООН. Теперь он сказал, что это произойдет на день позже и что он намерен выступить с обращением к гражданам. Срок президентских полномочий Вучича должен был истечь весной будущего года. В начале сентября глава государства распустил парламент страны. Это необходимые условия для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы. Российские психиатры предлагают поднять порог кофеиновой зависимости до 400 миллиграммов. В действующих рекомендациях сказано, что зависимость может формироваться уже при употреблении более 250 миллиграммов кофеина в сутки. Это равно 3-4 чашкам эспрессо или 3-5 чашкам чая. Теперь предлагается поднять этот порог до 400 миллиграммов или до 5-6 чашек в день. Как пишет газета «Коммерсант», это соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Специалисты говорят, что синдром зависимости от кофеина диагностируется довольно редко. Концерт Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом сообщается на сайте площадки. Выступление певицы должно было состояться 15 ноября. При службе концертного зала заявили изданию «Фонтанка», что решение приняли организаторы концерта. Другие подробности пока неизвестны. Московский концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» прошел в сентябре прошлого года и был приурочен к ее 70-летию. Аналогичная программа в Петербурге была запланирована на февраль этого года, но была перенесена на осень на фоне судебных разбирательств певицы из-за сделки по продаже квартиры. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, сегодня 15 сентября.
2: День свободных денег, мы тут выяснили. День да. единства народов Дагестана. День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России.
1: Так.
2: Международный день демократии.
3: Российские дни леса.
1: Патиссон тема у нас.
3: Это твои планы на следующий сезон?
1: Почему?
3: Дачный.
1: Я в этом году вырастил
3: патиссоны?
1: Патиссоны, да. И я их сорвал, когда они были, ну, кулак. Вот такой размером с ладошку. И ты знаешь, его кладешь, прям не надо его не резать, ничего, потушил. И прям так
2: на гриле?
1: На тарелочку. Потушил.
3: Я тысячу лет не ела патиссоны. Я вдруг поняла, что, наверное, в детстве
1: очень
3: последний раз.
1: Очень вкусная штука патиссоны.
2: Маринованные мини вот эти мне нравятся.
3: Я их даже не видела. Давным-давно не попадались.
1: Не выросшие.
2: Ну, я не знаю.
1: Я тебе говорю, вот такие мини ты кладешь просто и тушишь.
2: Это маринованные.
3: Но это вкусная штука, правда, да.
2: Вкусная, хорошая закуска, да.
3: Так, друзья, разыграем сейчас два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк».
2: Ну, давайте придумаем, кто против кого будет играть.
1: Давайте.
3: Может быть, те, кто выращивает против тех, кто ест?
1: Да нет, давайте, не надо к патиссонам.
2: Не надо к патиссонам привязываться.
1: У кого есть свободные деньги?
2: Да, давайте, у кого есть свободные деньги?
1: В тех, у кого денег нет сейчас вечно.
3: Не только свободных, но вообще, в принципе.
2: Никаких.
3: Да, никаких нет денег.
2: Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
5: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
4: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше. Наше. Наше радио.
7: Знаете ли вы... Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте поиграем.
3: Играем с Алексеем. Не то чтобы у Алексея было прям много свободных денег, но вышли на уровень, когда могут позволить особенно не экономить, еще откладывают на финансовую подушку, на накопительный счет. Алексей, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Так, маленький урок финансовой грамотности от человека, вышедшего на новый уровень.
5: У вас нет семьи и детей? Вот эти люди, которые финансовую подушку имеют, потом могут год не работать еще.
4: Ну, дочь вообще у меня уже просто взрослая, уже недавно была буквально свадьба. Вот, теперь я в новом статусе, а так, ну, понемножку шли, по чуть-чуть.
2: Так и вы будущий дед.
4: Да, ну, где-то через год, не раньше, надеюсь.
5: Вот эти пока люди, у которых все тот... потихонечку, да, а потом новые дома, квартиры, машины, путешествия и так далее.
2: Ну, то есть вам сейчас полтинник, правильно?
4: Ну, чуть больше немножко, да.
2: Чуть больше, 57. Давайте, что...
4: Нет, чуть меньше.
2: Что чаще всего делают с мякотью, вынутой из патиссонов насильно, при фаршировании? Выбрасывают... Измельчают и добавляют в начинку. Или сушат для специй. Для чего вот эта мякоть подходит больше всего?
4: Ну, я думаю, что второй вариант.
2: Измельчают и добавляют в начинку. Вот Лукьянова думает, что последний вариант. Вы можете с ней согласиться, либо остаться на свою.
4: Нет, давайте все-таки второй вариант.
2: Второй. Мякоть патиссона – отличный компонент начинки. Ее обжаривают с луком, грибами или смешивают с фаршем, чтобы вкус был более насыщенным. Ян, запиши.
3: Слушай,
2: себе.
3: Саш, ну это не... Это вот, я была уверена, что это точно не этот вариант, потому что это какая-то, ну прям, как будто очевидная же история.
2: Так, все, спасибо. Выключи микрофоны. Спасибо.
3: Давай следующий
2: Люди
3: вопрос.
2: Люди вообще-то института заканчивают, чтобы эту игру писать. Какой ингредиент в маринаде для патиссонов помогает сохранить их хрустящую структуру? Лавровый лист и перец горошком, уксус плюс сахар или листья хрена или дуба?
4: Вот я думаю, между вторым и третьим вариантом.
2: Ну, давайте.
4: Давайте, наверное, второй так, все-таки тоже вариант.
2: Второй вариант.
4: Уксус, да, уксус.
2: Плюс сахар. А Лукьянов думает, что третий вариант. Вот для нее же все очевидно. Но как вы можете с ней согласиться или остаться при своем?
4: Давайте пойдем по старому пути.
2: Уксус
4: на
2: или...
4: втором варианте.
2: Да. На самом деле, листья хрена или дуба. В них содержатся дубильные вещества, которые не дают плодам размягчаться и помогают сохранить приятную хрупкость.
3: Вот так, Алексей, не поверили в меня.
2: Какое...
4: Ну, я не то чтобы не поверил.
2: Какое название патиссона иногда встречается в старых русских источниках и отражает его форму? Плоский кабачок, тарелочная тыква или волнистый арбуз?
4: Ну, скорее, если у нас это речь идет про какие-то времена такие достаточно старые, то, наверное, про тыкву плоскую, потому что вряд ли там патиссон там и так далее.
2: Плоский, второй вариант. Плоский, а, второй вариант?
4: Да. Ну, плоский кабачок. Ой, плоская тыква, извините.
2: Нет, смотрите, есть плоский кабачок, тарелочная тыква и волнистый арбуз.
4: Тарелочная тыква.
2: Вы что думаете, Лукьянова, про очевидность? Лукьянов думает плоский кабачок. Не изменяем себе, да? Остаемся на своем варианте ответов. Это тарелочная тыква, абсолютно правильно. Это описательное название, подчеркивает характерную форму плода и показывает, как огородники сами давали понятные бытовые имена новым культурам.
3: Вы молодец, у вас два верных ответа, учитывая, что сегодня нечетное число. Вашему сопернику или сопернице надо дать три верных ответа, чтобы победить.
5: Вот так у человека и денег нет, и мимо подарков сегодня.
3: А мы подсказывать будем.
5: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте играть дальше. Кто у нас на связи?
3: А, с нами играет Юля. Юля безработная мать, денег нет. Юль, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Есть все шансы и без подарка остаться.
2: А как вы существуете, скажите, пожалуйста?
4: Муж. Есть муж, работающий.
2: Ну, слава
5: Прекрасно.
2: Богу.
5: Ну, тогда это меняет.
2: Жизнь повернулась к вам лицом.
4: Однозначно.
2: Как мы уже выяснили, патиссон называют тыква тарелочная. Привычное нам название патиссон образовано от французского слова. Что оно означает? Шар, зонтик или пирог?
4: Зонтик.
2: А что думает Лукьянова?
3: Пирог.
2: Показывай пальцами. Тут говорит только ведущий.
3: Извините, простите, господин ведущий, извините, пожалуйста, вот вам.
5: Господин ведущий.
2: А вы можете взять лукьяновский ответ или остаться на своем?
4: Давайте я останусь на своем.
2: И проиграли, потому что патиссон образован от французского слова пате, что означает пирог. Это связано с формой плода.
3: Не расстраивайтесь, Юрий.
2: Как в народе называют молодые плоды патиссонов? Цыплята, утята, котята.
4: Цыплята, утята, котята.
2: Ну, огородники. О, Лукьянова сидит.
4: Утята.
2: Утята. Почему утята? Вы так уверены, утята? Почему утята?
4: Не знаю, потому что огородники.
2: Ну, понятно. Также так называют и молодые плоды огурцов и кабачков. Это цыплята.
4: Цыплятки. Я проиграла.
5: Это нет, как я вот всю жизнь думал, что...
2: Еще вопрос назад
3: это
2: проиграли.
3: Птички, да?
5: Детеныш китов — это китята.
3: А кто?
5: Теленок.
3: Теленок?
2: Да, Лукьянов, теленок. Из океана.
3: Телята?
2: В старых русских хозяйствах патиссоны иногда сажали рядом с определенными культурами, чтобы отпугивать вредителей. С какими растениями их традиционно комбинировали в смешанных посадках? С луком, с тимьяном или хреном?
4: Ну, с луком, наверное.
2: Луковые культуры выделяют фитонциды и помогают защищать соседей от вредителей. Это традиционный прием в русском огородничестве.
3: Так, Юль, не расстраивайтесь.
2: Спасибо за игру, да.
3: Спасибо за игру. Да,
4: спасибо.
3: Не расстраивайтесь.
5: Алексея,
3: нашего первого участника, поздравляем с победой. Леш, вы идете на крутую вечеринку, я бы сказала, на шикарное мероприятие, которое состоится в ДК Горбунова. «Горбушка. Сердце русского рока». Эксклюзивный показ сериала. 19 число, 19 сентября. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк».
2: Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Счастья.
1: Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 16 часов и 30... Ой, 10 часов и 35 минут в столице.
3: Я прошу прощения,
4: Александр. Что-то... В Минздраве назвали вредные для сердца продукты.
2: Какие?
4: Кардиолог Бойцов объяснил, что для сердца вредны продукты, богатые солью и жирами. Особенно трансжирами. Это чипсы, вафли и все жареное, сказал он.
3: Это я не ем чипсы и вафли.
4: Все.
3: Я хотел вам рассказать
4: к этой минуте.
5: То есть жареные чипсы, вафли...
4: Ну, как будто это всегда было. Соленое вредно, сладкое вредно,
3: да.
4: Жареное вредно,
3: потом жирное
4: вредно.
3: Если ты съел там тортик в месяц, это ничего же? Жареную картошку раз там, в две недели.
5: То есть ты вот ничего. не ешь, мне кажется, и сразу бабах, даже если ты раз в месяц ешь торт, мне кажется, это тоже такой стресс.
4: Так прям, у многих с диетой бывает.
5: Сидят,
4: а потом
5: торт.
4: Бабах.
3: Я сейчас не говорю, что я хоп и 31 числа заказал себе там муравейник и весь его сожрал.
5: Я помню, это был не муравейник, а миндально-шоколадный или как он
4: назывался?
5: И 13-го, не 31-го.
4: Нельзя утверждать, что любой листовой чай полезнее любого пакетированного. Есть еще новость, мы тут о пользе продуктов заговорили.
5: Надежда нам
4: нужна. Врачи уже доказали, что злоупотребление чаем может нанести вред. Дожили, уже чай вреден. Но спор о пакетиках все еще... оставляет
3: а что там в пакетах?
5: Место быть,
4: да.
3: Не говорят место быть.
5: Слушай,
4: спор о пакетиках все еще
5: не душните, Александр,
4: оставался неразрешенным. Давай так. Что вкуснее? Качественнее, экологичнее и безопаснее? Гастроэнтеролог безымянный рассказал, что листовой чай традиционно считается натуральнее и сохраняет больше полезных веществ. В пакетике часто идет мелкая пыль,
3: ну,
4: чайная.
3: Да.
4: Но и это может не быть проблемой, если чай качественный. Ну, как будто бы очевидные
5: как
4: вещи говорят.
5: Как качественную чайную пыль от некачественной чайной
4: пыли? Тебе не все равно. Вот, качественная чайная пыль или некачественная? А вы пакетик один раз завариваете? А ложкой наматываете нитку?
5: И выжимаем все соки.
3: Какую нитку? Ты о чем говоришь? Сейчас просто пакетик суешь вот так вот. Как пакетик с сахаром. И вот так вот, и он вместо ложки его вот так вот размешиваешь, и все.
4: О, сейчас пакетик, разная фасовка тогда есть, Саш.
3: Но нет, это не просто фасовка.
4: Классический на нитке.
3: Ну, классический на нитке
4: остался.
3: Это колхозинерс.
5: Кстати, про размешивают. Я вспомнила, как мы тут на заправке купили. Ну, я думала, что я купила мороженое. Ну, такое все фруктовое, тыры-пыры, оказалось, что я съела чай, да. Это было очень смешно. Ну, кстати, ты знаешь, я тебе хочу сказать.
3: Замороженный чай.
5: Вполне себе.
4: Кипятком заливаешь, он фруктовый.
5: Да. А я думала, что это, ну, с просто как бы пришло. Да, я его ела. Вот...
3: Кстати,
5: да?
3: Вот, ну, это, мне кажется, есть.
5: А если
3: нельзя
5: его альтернативно использовать, то вполне себе, ты знаешь.
3: Ну, то есть
5: можно найти, иное применение.
3: Ну, да.
5: Да?
3: Наверное.
5: Да? Вполне.
3: Жару спасает.
5: Вполне.
4: 10:39 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Пришло время поговорить про сериалы, дорогие друзья.
3: В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения Эмми. Больше всего наград получил сериал «Бухта вдов».
2: Надо его посмотреть, потому что я...
3: указан на сайте премии, даже не слышал про такой. Ну и давайте к другим лауреатам. Драма. Лучшая актриса. Рэй Сихорн. Одна из многих.
2: Которая играла, да, писательницу. Я не знаю, вот кто посмотрел этот сериал, скажите, как вам вообще? Потому что, ну, на самом деле, первые серии заходят, а вот потом...
3: Лучший комедийный сериал, лучшие режиссуры, лучшие сценарии и так далее. В номинации «Лучший драматический сериал» победил проект «Больница Питт». Мне очень понравился и первый, и второй сезон. Те, кто любит больничные драмы... вам должно зайти.
2: Начиная со скорой помощи.
3: Ну, нет, мне кажется, это вообще никакого отношения к скорой помощи не имеет, не, хотя там про скорую помощь
2: американскую. Нет, я имею в виду, ну, самое начало было, это вот про больницу, то, что было первые сериалы в 90-е еще. Скорая помощь была первой с Джорджем Клуни.
3: Во-первых, прикольная идея
2: и
3: в том,
2: Маргулис,
3: что одна минута серии в сериале — это одна минута, да, жизни в скорой помощи.
2: Говорили. Одна серия.
3: Да, одна серия. Нет, одна минута в серии, одна минута в жизни.
4: Ну, то есть сериал в реальном времени, ну, как будто,
3: да,
4: правильно?
3: Да. Дальше, что еще? Лучшая актриса Рэй Сихорн, да, мы уже сказали. Лучший актер второго плана Элисон Дженни, «Дипломатка». Я с удивлением обнаружил, что 4 сезона уже этого сериала.
2: Как?
3: Да, мы только первый сезон с тобой посмотрели. И Том Пелфри, «Задание». Лучшая режиссура Сол Метцштайн, «Медленные лошади». Кстати, про шпионов, смешной сериал. Лучший сценарий — Винс Гиллиган, «Одна из многих». Лучшая актриса — Джин Смарт, «Хитрости». Лучший приглашенный актер — Роб Райнер, «Медведь». Лучший мини-сериал — ГКС Сент-Луис. Лучший телефильм — «Удивительно яркие создания». Ну, для меня тут больше половины всех номинантов и лауреатов неизвестно.
4: А что ты смотришь сейчас? И что рекомендуешь, ну, за исключением «Больницы Питт»?
3: «Больницы Питт» я посмотрел. Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи, сериал.
4: Ты сейчас смотришь?
3: Вышел, да. Вот, я, мне вчера буквально сказали. Ну и как смотрю? У меня там серия в месяц, если получается, то смотрю. Ну, вчера вот первую серию посмотрел. Вчера узнал, что вышло второй сезон.
2: Я жду, когда выйдет «Гангстерленд», второй сезон.
3: Да, тоже, полный, кстати, очень крутой сериал.
2: Вот.
3: Вообще сейчас, ну, столько и... было бы время, но...
2: Я сейчас смотрю документалку, называется «Первый человек».
3: Дашка подсел на документалку.
2: Ну вот, как появились человекоподобные обезьяны сначала, там 25 миллионов лет назад, как наступила эра обезьян, вообще приматов. Потому что планета обезьян, выражение, это не пустое выражение, не просто название фильмов. Это был такой период в жизни нашей планеты. И вот до развития человека разумного. Это очень интересно.
4: Санька нам тут активно рекламирует.
2: Научно-документальный фильм 2017 года.
3: Спасибо, Александр. Давайте пожелаем всем хорошего, продуктивного дня. Сегодня, да, у нас вторник, 15 сентября. И до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Берегите себя.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
0: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
6: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
5: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Отопление в московском регионе включат не раньше октября и даже ближе к концу первой декады месяца. До этого момента среднесуточная температура вряд ли опустится ниже плюс 8 градусов, считают синоптики. В прогностическом центре метео ожидают потепления до 27-29 градусов уже в четверг. Метеорологи отмечают, что по ночам будет по-сентябрьски прохладно от плюс 5 до плюс 10. Не исключены очаги предутренних туманов. А в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16-21. По данным специалиста центров области Евгения Тишковца, теплая погода сохранится до конца недели, а после выходных пойдут облачные дожди и похолодает до плюс 11-16. По итогам 2025 года владельцам жилых объектов в Москве должны начислить 24,5 миллиарда рублей налогов на имущество физических лиц. В среднем на один жилой объект в Москве Федеральная налоговая служба начислила за прошлый год налог в 7,5 тысяч рублей. При этом по размеру медианного налога на квартиру лидирует центральный округ столицы – 18 тысяч. Далее идут западные и юго-западные округа – 11 тысяч и 9 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. Таксисты в Москве в среднем зарабатывают до 170 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству новостей «Москва» рассказала карьерный эксперт Центра профессии будущего Мария Васильева. Она отметила, что с окончанием летнего сезона и возвращением горожан из отпусков в столице наблюдается повышенный спрос на поездки на такси. Это отражается на росте числа заказов и их стоимости. Сейчас открыто около 900 вакансий для водителей такси с официальным трудоустройством в штат компании. В таком случае в среднем за смену водитель зарабатывает от 5 до 11 тысяч, а их среднемесячный доход составляет 170 тысяч. В Москве начали прием заявок от исполнителей для ротации музыки в парках зимой. Подать заявку можно на официальном сайте проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках». Лучшие треки зимой будут звучать в парках столицы и других городов. Участие проходит полностью онлайн. За 10 лет на проект поступило более 18 тысяч заявок из 31 страны. А победителями стали свыше 1000 исполнителей. Каждый десятый проданный детектив в Москве оказался книгой Агаты Кристи. Это выяснила сеть книжных магазинов «Читай город» к 136-летию писательницы. Ежедневно в сети покупают более 6 тысяч детективов, из них 10% приходится на книги Агаты Кристи. С сентября прошлого года по сентябрь этого было продано более 200 тысяч экземпляров ее книг. В топ-5 вошли «10 негритят», «Убийство в Восточном экспрессе», «Убийство по алфавиту», «Смерть на Ниле» и «Смерть в облаках». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
7: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
11: Так звучит наше.
12: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.
15: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
16: ты просто одинок.
15: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Привет.
1: Наша реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В результате произошедшего повреждены многоквартирные и частные дома, аграрные помещения, склад маркетплейса «Озон» и другие объекты, заявили ведомстве. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что за ночь над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. В «Озоне» позднее уточнили, что при атаке был поврежден хаб доставки логистического партнера компании. Спецслужбы стран НАТО проинформировали национальные власти об отсутствии малейших доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге. Об этом сообщает служба внешней разведки. Она утверждает, что напротив указывается на многочисленные признаки украинского следа. При этом, как заявили в российском ведомстве, власти Германии обвинили в инциденте Россию. Как утверждает разведслужба, это связано со стремлением Берлина обосновать мегазатраты на милитаризацию страны. В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло 3 эпизода с БПЛА. Власти Германии заявили о причастности России. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинение. МВД сообщила о новой мошеннической схеме, которая нацелена на родителей подростков с банковскими картами. Злоумышленники рассылают предупреждения о якобы подозрительных операциях по счетам детей и требуют срочно подтвердить личность через специальную ссылку. При переходе по такой ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, имитирующий реальный онлайн-сервис банка. Там мошенники запрашивают паспортные данные, логин и пароли от банковского приложения. Полученная информация позволяет злоумышленникам похищать деньги или даже оформлять кредиты на имя жертвы. Президент США Дональд Трамп выступил против ограничения ИИ. Также он заявил, что кто владеет им, тот и побеждает. Заявление о рисках и ограничении развития ИИ не стоит воспринимать всерьез, заявил НСН, зав. Лаборатории интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.
2: Это не какая-то настороженность, это определенная игра и ответ на ожидания общества в этом вопросе. Так как в течение последних месяцев проходили новости, которые могут напугать. Это реакция на эту возможную настороженность. Я бы не рассматривал это серьезно и не рассматривал это как реальное намерение ограничить развитие технологий. Потому что эта технология, возможности которой до конца, не то что до конца, я бы даже сказал, в какой-то значительной степени пока еще не изучена.
1: По мнению эксперта, гонка по развитию ИИ продолжается и пока лидируют в ней США и Китай. Россияне назвали самыми раздражающими словами жаргонизмы и сленг. Например, такие слова, как кринж, рофл, инфа. Как показало исследование Литреса, эту группу слов выделили почти треть раздраженных респондентов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы? Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Лучшая реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-471-89584.
4: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 000 рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров Аудебанк, Паусокомбанк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Продукция московских промышленных предприятий сегодня востребована в большей части российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разработки заводов, конструкторских бюро и научно-технических центров используются в транспортной сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании и других отраслях. Собянин привел в качестве примера кабельно-проводниковую продукцию, смарт-карты, теплоизолированные трубы и светотехнику. Они применяются в энергетике, машиностроении, металлургии и городском хозяйстве. Возгорание произошло в стоматологии в жилом доме в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, пожар случился на первом этаже дома на улице Арбат. Там располагается стоматологическая клиника. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение и проверили деревянные перекрытия здания, в которые мог уйти огонь. В клинике горела офисная мебель. Пострадавших нет. К мощам святого Спиридона у храма Христа Спасителя выстроилась многочасовая очередь. Время ожидания составляет около 4,5 часов, сообщила информационная служба Московской городской епархии РПЦ. Десницу святого Спиридона привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. Мощи прибыли в страну 17 августа. С тех пор их привозили для поклонения в 12 регионов России. В Москве десницу встретили минувшей ночью. Вход в очередь к мощам находится на Болотной набережной, а проход храма Христа Спасителя от станции Кропоткинская закрыт. Набор школьников на новый сезон проекта «Профессиональное обучение без границ» стартовал в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что занятия проходят в прекрасно оснащенных мастерских и лабораториях колледжей в сопровождении опытных наставников. Около 80% времени отводится на практику. Школьники посещают мастер-классы, стажировки и экскурсии на производствах. Выпускники получают свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением квалификации. Новый набор девятиклассников продлится до 20 октября. Народному артисту, дрессировщику Аскольду Запашному ночью потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия. Госпитализация ему не понадобилась, а к работе артист планирует вернуться уже завтра, сообщили РБК в пресс-службе Большого московского цирка. По данным СМИ, Запашный перенес приступ аритмии. В иконостасе Троицкого собора Троицко-Сергиевой лавры временно поместили копию иконы Святая Троица Андрея Рублева. Об этом РБК сообщили в Московской патриархии. В воскресенье источники издания рассказали, что оригинальные иконы 15 века изъяли из иконостаса и перенесли в реставрационные мастерские Троицко-Сергиевой лавры, чтобы проверить состояние климатической витрины. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: «Гранит памяти». Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

прошло еще, об этом не поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украина предприняла попытку удара по энергообъекту в одном из регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности он не уточнил. По его словам, Кремль считает хорошей инициативой идею президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Также Песков заявил, что для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но Украина не склонна гарантировать такую безопасность. Боевые действия между Россией и Украиной могли завершиться год назад. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, это произошло бы, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на саммите российского и американского президентов на Аляске. Как считает Лавров, Европа оттянула американцев от этих договоренностей. Дипломат также рассказал, что некоторые страны Европы порой предлагают непублично установить канал общения. Москва не отказывалась, но по закрытым каналам европейцами не было сказано ничего нового. Россия же, по словам министра, готова к новому раунду переговоров по Украине, и ей есть что сказать. Польша в случае войны с Россией за 2-3 дня проиграет. Этого не понимает польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сказал в интервью «Аргументам и фактам» помощник российского президента Николай Патрушев. Так он прокомментировал слова Сикорского, который выступил с утверждением, что Варшава в случае конфликта разгромила бы Москву. По мнению Патрушева, польский министр не желает слышать слова российского президента об отсутствии угроз со стороны России и основании у Москвы для военных действий против Европы. В Петербурге перебои с бензином объяснили повышенным спросом и сложной логистикой. На АЗС спрос на 92-й и 95-й бензин опережает объемы текущих поставок. В связи с этим заправки могут быть пустыми, пока топливо доставляют с баз до заправок. Об этом в Фонтанке сообщили в Комитете по энергетике. Накануне сотрудники пресс-службы комитета, комментируя очереди на заправках города, написали во ВКонтакте, что сложности связаны с временными логистическими задержками или повышенным спросом. Биологи рассказали, что делать при встрече с медведем в лесу. Нельзя поворачиваться к хищнику спиной, совершать резкие движения и убегать. В этом случае у зверя включается инстинкт преследования жертвы, пишет издание «Наука Mail». Специалисты советуют в первые секунды встречи замереть и успокоиться, а затем медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной. Если медведь все же пошел следом, специалисты советуют двигаться в сторону ближайшего населенного пункта. В случае со взрослым животным стоит бросить ему рюкзак или куртку, чтобы выиграть время. Столица Кении Найроби примет чемпионат мира по легкой атлетике в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации легкой атлетики. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште. Африканский континент будет принимать чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Эй! Давай, давай!
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.
4: Эй, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
3: 12+. Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Я откуда

0: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появлялось больше отечественных товаров. Продукт готов. Зарубежный партнер найден. Контракт почти в руках. Осталось самое главное – доказать, что ваш товар подходит под все местные правила. Как это сделать – загадка. С чего начать – непонятно. Нужен новый сертификат. Другие документы. Экспорт начинается задолго до пересечения границы. И иногда главный барьер возникает еще до первой поставки. С этой проблемой хорошо знаком производитель из Алтайского края. Компания выпускает проявочные светильники, специальные малярные лампы, которые подсвечивают неровности стен при подготовке к окрашиванию. Разработка защищена российскими и международными патентами, а продукция уже поставляется в страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но каждый новый рынок – новые требования.
1: Основное препятствие – это получение сертификата соответствия той страны, куда хочешь экспортировать. Сложности есть везде. Но главное – видеть результаты.
0: Разобраться в требованиях зарубежных рынков и пройти этот путь российским компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр. С Российским экспортным центром производитель работает уже несколько лет, а теперь и участвует в программе продвижения «Сделано в России».
2: Мы получили сертификат «Сделано в России». Это очень помогает развитию нашего бренда в странах экспорта.
0: Что делать, если путь на зарубежный рынок преграждают новые требования? И какие инструменты помогают российским компаниям преодолевать экспортные барьеры? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Найти партнеров, выйти на перспективные рынки, развивать международные связи. Все это не смелые планы, а реальные возможности. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о новом релизе, в записи которого приняли участие музыканты группы «Слот», и поговорим о втором акте «Фауста» Алексея Горшенева. Команда «Небо» выпустила совместный трек с группой «Слот» — песню «Травмы». Коллаборация получилась особенно символичной. Этим летом «Небо» отметили первый год существования коллектива, а теперь они уже выпускают совместную работу с одной из самых известных групп альтернативной сцены. В новой песне музыканты обращаются к человеческому желанию переписать собственную судьбу, даже когда финал кажется заранее известным. Авторы называют это человеческим мазохизмом, когда мы все понимаем, но все равно продолжаем бросаться на весы.

Трек «Травмы» уже доступен на всех цифровых площадках. Алексей Горшенев выпустил заключительную часть музыкальной трагедии «Фауст 2». Работа над проектом продолжалась более 4 лет. Во второй акт вошли 14 композиций. Горшенев перенес сложную систему символов и аллегорий «Фауста» в музыкальный формат, соединив разные стили, драматические этюды и театральную подачу.

В записи приняли участие Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Николай Фоменко, Олег Гаркуша, Евгений Егоров и многие другие. Сам Алексей Горшенев исполнил роль Мефистофеля. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
4: Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Sure.

0: прощайте, ребята.
1: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Мэр также пообщался с жителями столицы. Он отметил, что в городе уже реконструировано много набережных, а сейчас ведутся работы по объединению их в единое пространство. Название для нового пешеходного моста выберут в ходе голосования на портале «Активный гражданин». После открытия моста путь пешком от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГАЗ-2 сократился почти в два раза. Это строительство завершает создание единого пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьёвы горы, парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг. Продукция московских промышленных предприятий сегодня востребована в большей части российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разработки заводов, конструкторских бюро и научно-технических центров востребованы в транспортной сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании и иных отраслях. Собянин привел в качестве примера кабельно-проводниковую продукцию, смарт-карты, теплоизолированные трубы и светотехнику, которые используются в энергетике, машиностроении, металлургии и городском хозяйстве. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Исмина» диаметром 6 метров был задействован при проходке перегона между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. Как сообщили в градостроительном комплексе столицы, он прошел более 1,5 километра, установил свыше 1100 колец тюбингов железобетонной обделки. На пути следования щита находилась плотная городская застройка, а также сложный участок под руслом Москвы-реки протяженностью более 200 метров. Бирюлевская линия метро улучшит транспортное обслуживание свыше 1 миллиона москвичей из 8 районов. Интерактивные мастер-классы пройдут на площадке 5-й выставки про реставрацию столицы с 24 по 27 сентября. Масштабная программа позволит в режиме реального времени погрузиться в тонкости сохранения культурного наследия. В общей сложности это более 100 различных мероприятий на 3 этажах главного здания исторической типографии Ивана Сытина. Профессиональные мастера и представители ведущих учебных заведений продемонстрируют уникальные методики работы с самыми разными материалами. Для маленьких посетителей будет подготовлена особая программа, сообщили в Департаменте культурного наследия. Экскурсии и мастер-классы пройдут в рамках тематической программы «День жужжащего мира» в биокластере на ВДНХ 17 сентября. Сервис «Мосбилет» предлагает детям и взрослым провести день с энтомологами и пчеловодами. Программа станет частью Московской музейной недели. Горожане смогут узнать больше о жизни удивительных медоносных и других насекомых, значении пчел для человека. Так, в энтомологической лаборатории павильона номер 28 пчеловодства организует мастер-класс, а на выставке «Жужжащий мир» состоится экскурсия-квест «Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых». Насекомых. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно.

0: работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва считает хорошей инициативой идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Накануне вечером президент США объявил о согласии России и Украины на прекращение ударов по объектам энергетики. Официального подтверждения сторон до сих пор не было. Как отметил Песков, энергетическое перемирие позволит России насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но страна и так в состоянии его стабилизировать. Представитель Кремля также напомнил, что сейчас ведется комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила Владимиру Путину о высокой готовности к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ. По ее словам, Россия за счет того, что прививает высокий процент свободного населения, который год проходит эту ситуацию, значительно спокойнее, чем целый ряд других стран. Попова сообщила, что вакцины от всех вариантов вируса гриппа готовы и уже поступают в регионы. Их количество достаточно. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, но сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом уже начался. Всероссийская прививочная кампания стартовала 2 сентября. Мобильные операторы активно внедряют связь 5-го поколения. Пока эти сети доступны в отдельных локациях и поддерживаются ограниченным числом смартфонов. Мегафон предоставил абонентам возможность бесплатно пользоваться режимом 5G. Опция увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза на сети LTE. Это также позволяет получить сопоставимую скорость на большинстве современных устройств вне зависимости от местонахождения. Бесплатный тестовый 5G режим будет действовать 6 часов с момента подключения в период с 15 по 20 сентября. Активировать опцию можно в личном кабинете оператора. Около 10 тысяч верующих выстроились в Москве в очередь храма Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского. Ожидание занимает около 5 часов, уточнили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Мощи доступны для поклонения до 20 сентября. Святитель Спиридон – христианский епископ 4 века города Тримифунт на Кипре. По церковной традиции он обладал даром исцеления и помогал нуждающимся. Роскино начнет завтра прием заявок от представителей отечественной киноиндустрии для участия в российском международном кинорынке. Он пройдет в Москве в начале декабря. Программа включает презентации, показы российских художественных фильмов, телевизионных сериалов и анимационных проектов. Пройдут также индивидуальные встречи и панельные сессии. Кинорынок объединит более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств. Основной площадкой кинорынка станет кинотеатр «Москва». Прием заявок продлится до 25 сентября. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в шоу «10 баллов» и во вторую половину этого замечательного вторника.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Да, в котором чувствуется то самое мягкое бабье лето.
2: Привет, Напа. Чем вас сегодня бабье лето умягчало?
1: Меня ничем.
2: Ничем. Ну ты же так его расписываешь, так рекламируешь.
1: Ну ты знаешь, все равно приятно, потому что еще можно ходить в легких кроссовочках. Я вон сегодня вообще в футболочке прибежал. Я тоже смотрю, ты сегодня как-то налегке.
2: Ну,
1: вчера был в свитерочке, а сегодня...
2: Ну, он... свитерочек, джемпер. Знаешь, чем отличается джемпер от свитера?
1: Вырезом.
2: Ладно, проехали. Чем цвет фуксии отличается от карминового, знаешь?
1: Ну, фуксия очень неприятный, на мой взгляд, цвет.
2: А карминовый?
1: Все равно розовый.
2: Ладно. Ну, в общем, ребята, познание в моде и в цвете у Андрея Германовича, вы поняли, да?
1: Джемпер — это модно?
2: Ну, как
1: тебе сказать? Я его в институте перестал носить.
2: Ну, как сказать, он толстовку называет фуфайкой.
1: Там что, она есть фуфайка. Еще кенгурушка.
2: Дед, прими таблетки, кенгурушка.
1: Что? А ты не понимаешь, дед не дед, они же вернутся.
2: А лучшие кроссовки, конечно же, Адидас.
1: Шузы были.
2: Адидас лучшие кроссовки.
1: Конечно, лучше. Абибас.
2: Да. Ну что, ребят, давайте традиционно начнем с того, что проверим, насколько мы на одной частоте, на одной волне и на одних ритмах и мелодиях. Для этого мы вам зачитаем легкое четверостишее из песни, которая, конечно же, вам известна. А ваша задача — прислать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, маячок. Догадались ли вы, о какой песне идет речь, кто исполняет и вообще где, откуда и почему?
1: Да, давай.
2: Давай. Женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне, но вы... Мои вчерашние подружки. Эх, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Ребят, если песня вам известна...
1: Да, если... она вам известна.
2: Она вам известна. Пришлите нам маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. А мы на следующие 4 часа будем загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
9: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
0: Песен много не бывает, особенно по выходным. Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка, без лишних слов. Уикенд на нашем.
9: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но, как ожидалось, неверных ответов нет. Все, конечно, прекрасно знают.
2: В той или иной степени все знают фильм, замечательную комедию Эльдара Рязанова «Соломенная шляпка». И замечательную песню Фадинара «Женюсь, женюсь» в исполнении Андрея Миронова.

0: солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта.
1: А вот согласись, все-таки Жоржетта — это какая-то отдельная барышня в этом списке. Ох, Жоржетта.
2: Что, у тебя что-то связывает, какие-то...
1: Нет, ну просто так, как исполняет Мирон Фрид.
2: Так блистательный актер, он иначе играть не мог, понимаешь?
1: Он сразу показал,
2: человек,
1: в этом списке Жоржетта...
2: Человек, родившийся в семье блистательных актеров, да, и воспитывавшийся Александра Минакера и Марии Мироновой... Мария Шмиронова, господи.
1: Мари.
2: Он не мог просто, он по-другому не мог. Это не то, что я сейчас тут смотрю, с женой что-то сели посмотреть сериал. Исполнительницу главной роли нашли в запрещенной сети с картинками, ага, создатели фильма, и долго уговаривали сниматься. Вот я смотрю на нее и думаю, а я ведь понимаю, почему раньше 5 лет учили, или 4, я уж не помню, на актера. Потому что нужна пластика, вот это вот искусство перевоплощения, конечно, проработка образа. А тут смотришь и понимаешь, что человек заучил текст и как бы, ну, не верю, как говорил старик Станиславский. Не верю. Ну, да ладно.
1: А мы не будем ворчать. Мы же не будем ворчать. Нет.
2: Мы, ребят, знаете, есть такая... Есть о чем поговорить.
1: Отлично.
2: Дело в том, что... Если кто-то сейчас, вот для кого-то сейчас будет откровением, идет третье десятилетие 21 века.
1: Да.
2: То есть, в принципе, мы уже довольно так основательно от 2000 года-то отмахали.
1: И, ну, четверть века мы уже отмахали, да.
2: Да. И знаете, вот если мы сейчас вспомним себя, ну, 15-20-летних, когда 21 век казался вот чем-то таким далеким, ну, будущим, да, у нас были какие-то представления о том, какой будет этот самый 21 век. И какие в нем будем мы. Да. И вот он, 21 век, уже идет почти 30 лет. И я могу сказать, вот из моих представлений таким, какой будет 21 век, не сбылось вот даже вот не на столечко.
1: Не, у меня некоторые технологические истории, они сбылись. Это какие? То, что можно, например, смотреть на часах видео. Вот мне всегда казалось, что на часах можно будет когда-нибудь
2: В 70-х годах прошлого века компания Casio, по-моему, или Seiko, кто-то из японцев сделал, маленький телевизор уже был на часах.
1: Ну, тем не менее, я так о нем не знал, и мне казалось, что он обязательно должен появиться. А вот во всем остальном, наверное, нет. Мне казалось, что будет гораздо более крутой технологический прорыв для каждого персонального человека. А вот он как-то для общего количества людей, он случился. А вот реактивного ранца у меня так и нет. А
2: мне вот как раз-таки для общего ничего не случилось, потому что я был твердо уверен, что в 21 веке человечество уже начнет колонизировать, ну, как минимум, близлежащие звезды, как минимум нашу галактику мы уже начнем колонизировать, станут доступны межзвездные перелеты, роботизация проникнет так далеко, что у нас в семье будет у каждого свой робот.
1: Абсолютно, это у меня семье, точно такая же мысль была.
2: Который будет вместо меня, тогдашнего, да, выносить, вот в 3 часа приезжала мусорная машина, а робот в 3 часа мусор выносить. И в магазинах будет ходить робот.
1: И в очереди он будет стоять, потому что
2: совершенно верно.
1: Тогда-то мы переживали за этих очередей.
2: Да, про то, что в 21 веке не должно быть очередей, я даже не думал. И мусорных машин. Мне казалось, это вечно.
1: Мусорные машины есть.
2: Это правда. Ребята, а вот каким виделся вам 21 век в вашем представлении, в ваших фантазиях и мечтах? Как вы думали, будет развиваться цивилизация, человечество? Конкретно вы каким будете в 21 веке? Какие будут гаджеты, технологии? Давайте сегодня про это поговорим, это пообсуждаем и повспоминаем.
1: Это очень интересная тема. Сделаем небольшой откат назад, чтобы вспомнить, что мы думали, как будет развиваться наш мир.
2: Пишите, как вы представляли себе 21 век, что в нем, по вашему мнению, должно было бы быть. Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы предложили вам сегодня перенестись в прошлый век, немножко повспоминать, как оно там было, и о чем вы мечтали, о чем вы были уверены, что вот он, 21 век, все это появится.
2: Здравствуйте. Всегда думал, что в будущем буду старым ворчуном. И вот сбылось, я старый и ворчу. Ну, как ворчу? Даю людям понять, что они живут неправильно. Но что толку им говорить? Все равно делают по-своему.
1: Я думал, что человечество будет особое внимание уделять экологии, защите природы, что переработка мусора станет абсолютно, что человечество найдет лекарство от рака. Мы изучим океан, двинемся изучать космос. Надежда на зумеров и альфов, если честно, осталась. На миллениалов надежды больше нет. Ну, давайте будем честны. Смотрите, машины у нас теперь становятся электрическими, и для экологии это, наверное, в какой-то степени спорно, но лучше.
2: Ну, пока еще мы не столкнулись с глобальной проблемой утилизации отработанных батарей.
1: Да, хорошо.
2: Батарей.
1: Лекарство от рака, ну, по крайней мере, это направление очень активно развивается. Да. Океан мы пытаемся изучить, и Илон Маск нам обещает, что он все-таки отправит людей на Марс.
2: Вот с Илоном Маском в свете последних всего, ну, это как бы дискуссионная тема. Он же не просто людей туда отправит. Он создаст кружок избранных, у кого есть денежки на билетик на Марс. Он не просто вот скажет тебе: Андрей, а полетели-ка на Марс? Вот ты такой клевый чувак.
1: А я с Илюхой не полечу.
2: Не, это понятно.
1: Мне человек не очень нравится.
2: Это понятно. Он позвонит там другу, скажет: слышь, братан, ярд есть? Есть билет на Марс?
1: Полетишь? А зачем?
2: В смысле зачем?
1: Ты хочешь полететь на Марс в один конец за ярд? Какая-то очень такая мудрая история, если
2: нет.
1: Честно.
2: За ярд вот сначала в один конец полетят первопроходцы, пионеры.
1: Да, да.
2: Которые, собственно, там, им там памятник и поставят. Посмертный.
1: Ну, а не в один конец билет,
2: да,
1: будет, да.
2: А потом туда полетят люди, у которых будет ярд на билет, который в комфортное космическое путешествие.
1: А там уже будет у них...
2: Блэк Джек и вот это вот. Собственный лунопарк.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол уколол.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вспоминая наше детство, юность, когда мы были абсолютно уверены, что технологический прогресс пойдет по другому пути или может, не знаю, может быть, и попали.
2: Да, многие пишут, что были уверены о том, что будут летающие машины и летающие скейтборды, как в фильме «Назад в будущее».
1: Да, тем более, в общем... Вообще, многие обращаются к фильму «Назад в будущее», потому что там действительно был собран такой хороший наборчик, который...
2: Набор штампов про будущее.
1: Да, да.
2: Привет, короли. А я в детстве думал, что богатый человек обязательно должен быть толстым. А все толстые и богатые. Поэтому я представлял себя взрослым, толстым, богатым. Пишет Саша, 42 года, 74 килограмма.
1: Прекрасное сообщение. Честно, не помню. А то, что до звезды ближайшие лет 500 не долетим, это я еще в школе понял. Но точно знаю, что в середине века я не ожидал увидеть людей со шваброй, лопатой и тем более топором, отбивающих разметку с дороги.
2: Вот видите?
1: Да.
2: Какие такие гаджеты? И вообще, что это такое? Коммунизм шагает по планете, пишет Вадим. А, кстати, да, в плане идеологической-то перемены глобальной мы же были уверены, что 21 век – это победа коммунизма всемирная. Останутся, конечно, какие-то очишки.
1: Я не верю.
2: Маленькие очаги капитализма. Но они будут столь незначительны, ну или хотя бы сравнимо меньше социалистических, а уж тем более коммунистических стран.
1: Ну, в общем, да. Добрый всем день. Я вот, например, представлял себе, что будет видеофон. Ну, так же, как примерно раньше был таксофон, с таким же размером, с экраном, естественно. Но чтобы он был размером с блокнот и помещался в карман. Конечно, я даже об этом не представлял.
2: Ну да, была такая, что типа будет видеофон. Ну, то есть нам фантасты, это, по-моему, Азимов предсказал нам видеофоны. Ну, вот действительно, то, что у нас видеофон теперь он на ладони помещается.
1: Но то, что предсказывали писатели-фантасты, в этом ничего удивительного нет, потому что они опирались на потенциальные разработки уже ученых, футурологов того времени.
2: Ну, наверное. Я была уверена, что человечество сильнее шагнет в космос, и мы точно встретим внеземную жизнь. Вот я тоже был в этом уверен.
1: Я тоже был уверен.
2: Что вот эти вот, помнишь, 85-й, по-моему, год или 86-й «Гости из будущего», когда мальчик Коля попадает в Москву, и вот эти вот «Альфу Центавру знаешь, тамошние мы». Я был уверен, что Альфа Центавра, Проксима Центавра, Тау Кита, что все это мы начнем, если не колонизировать, то строить с ними добрые партнерские отношения и будем ездить друг друга в гости.
1: Пока что мы даже...
2: даже Марса, не знаем, есть ли там...
1: До Марса толком долететь
2: это
1: не
2: правда.
1: Можем. Поэтому наши тихоходные ракеты пока никуда не годятся. Другие технологии нужны. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы говорим о том, о каких технологических прорывов мы мечтали в нашем детстве. И нам казалось, что это наступит очень и очень скоро. Прямо вот новый век начнется, и как все понесется.
2: Ожидал будущее в стиле кин-дза-дза Женя, 43 лет. Вот это вот было апокалиптичное будущее, которого бы очень не хотелось. Хотя, с другой стороны, какая-то дифференциация в обществе присутствует, пусть и не связанная с количеством с цветами штанов, но все-таки основана не на количестве КЦ, да, а на количестве денег.
1: Это просто очень упрощенная форма общества.
2: Утрированная.
1: Первый межпланетный шахматный турнир пройдет в нашем городе. Я вот, кстати, об этом никогда не мечтал.
2: Почему?
1: Не знаю, мне вообще казалось, что мы не увидим, мы одни, мне кажется, в этой вселенной. Ну, это мое такое вот убеждение. Вот, поэтому искать разум надо здесь у нас, а не где-то далеко.
2: Я застал время, когда нужно было встать и подойти к телевизору, чтобы переключить канал и сделать тише, громче. Так лень всегда была, мечтала, что можно будет лежа на полу, на подушках, переключать каналы. И теперь есть и пульт, и умный дом, который все и включит, и выключит по твоему желанию.
1: Я прекрасно помню карикатуру. Наверное, это какой-нибудь журнал «Крокодил» или что-то в этом роде, когда человек сидит на диване, у него стоит вот этот пузатый телевизор, и от него такие длинные-длинные палочки, чтобы он
2: пассатижи
1: мог... Пассатижи. Да, крутить это.
2: Ребят, как представляли себе будущее, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот знаешь, напарник, ведь многие наверняка о телепортере мечтали. Вот я мечтал. Я вот сейчас увидел сообщение наше.
2: Я много про что мечтал. И машину времени, и вот этот вот, который мысли читает, мелофон. И Алису тоже.
1: И Алису.
2: Алиса есть, мелофона нет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Моя бабушка курит трубку.
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
5: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-7-5.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров «Аутобанк», «Пауза», «Комбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин принял сегодня участие в открытии пешеходного моста на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Мэр пообщался с жителями столицы. Он отметил, что в городе уже реконструировано много набережных, а сейчас ведутся работы по объединению их в единое пространство. Название для нового пешеходного моста выберут в ходе голосования на портале «Активный гражданин». После его открытия путь пешком от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 сократился почти вдвое. Это строительство завершает создание единого пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьёвы горы, парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчук. Продукция московских промышленных предприятий сегодня востребована в большей части российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разработки заводов, конструкторских бюро и научно-технических центров востребованы в транспортной сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании и иных отраслях. Собянин привел в качестве примера кабельно-проводниковую продукцию, смарт-карты, теплоизолированные трубы и светотехнику, которые используются в энергетике, машиностроении, металлургии и городском хозяйстве. Прокурор Москвы Максим Жук принял 13 граждан, которые ранее обращались по вопросам, связанным с защитой интересов детей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов-колясочников. Заявители также сообщили о невыплате заработной платы, нарушениях уголовного, уголовно-процессуального, жилищного законодательства и законодательства об исполнительном производстве. В надзорном ведомстве подчеркнули, что по поручению прокурора незамедлительно организованы проверки озвученных доводов. Их ход и результаты контролируются. Обновленный музей транспорта Москвы в здании гаража Мельникова на Новорязанской улице принял сегодня первых посетителей. На следующий день после официального открытия у касс музея образовалась очередь, передает ТАСС. Как отметил заммэра Максим Лексутов, после восстановления гараж Мельникова получил изначальный вид. Его приспособили для посещения. На протяжении почти 100 лет гараж фактически служил лишь складом и стоянкой техники. Одним из первых посетителей стали студенты Российского университета транспорта. В фондах музея находится более 350 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, легендарные полуторки и трехтонки, вело- и мототехника. Предстоящая ночь может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая, прогнозирует гидрометцентр. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов, местами до плюс 2 градусов. В столичном регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков. По области температура воздуха составит от плюс 5 до плюс 10, местами также до плюс 2. Завтра воздух в столице прогреется до 17-19 градусов, по области будет от 15 до 20, преимущественно без осадков. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, в ВК-Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час десятибального шоу, в котором мы традиционно разыграем титул «Умника дня».
2: Из будущего перенесемся в настоящее. Хотя, если говорить про утраченное будущее, которого мы так и не достигли, вот еще одна вещь, мне кажется, про которую думали, что обязательно появится со временем. Хотя ходили легенды, что она, что эта вещь уже была, как бы в том прошлом, которое было для нас настоящим, некий особый вид фотографической пленки,
1: да,
2: на которой, да, все люди получались без одежды.
1: Голенькими.
2: Да, совершенно, да, да, верно.
1: Красная пленка.
2: Совершенно верно, красная пленка. Да. Но говорили, что в будущем, как бы, красная пленка будет продаваться во всех магазинах.
1: Вот. Ну, ты знаешь, на самом деле, я тебе могу сказать, что так оно и есть.
2: Ну, не то чтобы... Есть несколько точек, где можно голыми людьми полюбоваться. Скажем так. Ну, вообще, конечно, вот если... Знаешь, тут есть мем в интернете ходит, да? Мальчик склеил в клубе модель. То есть, как эта фраза воспринималась, допустим, в 1980-м и в 2010-м году?
1: Кстати говоря, еще неизвестно, как она будет восприниматься лет через 15-20.
2: Это правда. Ребята, меняется все, причем с головокружительной быстротой. Меняется восприятие окружающей действительности, меняется сама действительность, меняются какие-то привычные нам вещи. Буквально вот так вот они исчезают из нашей, из обихода, как, допустим, домашние телефоны. Как, допустим, мало кто сейчас... Это еще есть в квартирах, но этим уже мало пользуются. Дверной замок, звонок.
1: Почему мало пользуются?
2: Дверной звонок. Ну, потому что вот я в дверной звонок, я им, у меня отключен.
1: Какой, ну, какой ты коварный мужчина.
2: А зачем? Ну, то есть, это раньше ходили соседи и могли позвонить тебе, попросить стакан, не знаю, муки или соли, или там спросить, пойдем там, не знаю, футбол посмотрим, или футбол сыграем. Сейчас соседи ходят друг к другу.
1: Мусоропровод исчезает, кстати говоря, и как
2: хорошо.
1: Великое достижение советского...
2: И хорошо. Вместе с мусоропроводом исчезают антисанитария, тараканы, крысы,
1: да, конечно,
2: и прочие патогенные микроорганизмы. Исчезает бензин 95-й.
1: Все, да. Ребят, в этом части мы разыгрываем титул умника дня, да. А то сейчас напарник далеко уйдет.
2: Не, да. Готовьтесь.
1: Готовьтесь.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наша.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, наконец, пришло время пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня» и пригласить вас в первый раунд игры.
3: Ну, давай, Андрей Геннадьевич,
2: да,
3: хотя бы фразу.
2: Да, да. Ну, мы, поскольку про прошлое и будущее говорили в прошлом части, простите за тавтологию, я приведу цитату из замечательного фильма «Назад в будущее». Док, ты все говорил, что нельзя менять будущее. Про пространственно-временной континуум. Я подумал, а ну его к черту, этот континуум. А ну его к черту, этот континуум будет первой фразой. А какой у нас будет по счету? Давай 20-й.
3: Тут как бы все еще не просто и написать-то. А ну его к черту, этот континуум. Автор какой?
2: Давай 21.
3: 20-й. Автор 21-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Да, и мы готовы начать первый раунд. Кстати, сразу скажу, что слово «континуум» далеко не у всех получилось написать правильно.
2: Его не каждый может выговорить.
1: Да, ну вот Виктор, который будет участвовать в первом раунде, все написал правильно и даже пунктуацию соблюл. Так. Спасибо вам, Виктор. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый вечер.
2: Итак, у вас есть возможность побороться за титул «Умника дня». Прямо сейчас есть два экзаменатора, Андрей Германович и Игорь Владимирович. Выбирайте себе, с кем будете играть.
3: Игорь Владимирович.
2: Спасибо за оказанное доверие. Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. В каком городе базируется футбольный клуб «Эвертон»?
3: Манчестер.
2: Ливерпуль. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса зеленого цвета?
3: Нет.
2: Правильно. Как звали слугу Д'Артаньяна в романе «Дюма три мушкетера»?
3: Планше.
2: Правильно. Является ли чеснок однолетним растением?
3: Чеснок. Нет.
2: Правильно. Что такое дериватив? Финансовый инструмент, сборник словарей или всеобщий призыв?
3: Финансовый инструмент.
2: Правильно. Сколько букв «А» в слове «Самарканд»?
3: Три.
2: Правильно. В каком городе была образована группа «Кино»?
3: Москва.
2: Ленинград. Кто является автором строки «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение»?
3: Лермонтов.
2: Да Пушкин же.
1: Пушкин.
2: Да, декабристом, точно. Да. Не пропадет ваш скорбный труд и дум великая.
3: Точно.
2: Стремление. Давайте подводить итоги. 8 вопросов было задано и 5 верных. Хорошо сыграл. 5 из 8 фиксируем за Виктором. Благодарим за принятое участие. И в скором времени вернемся к вам для того, чтобы озвучить вторую кодовую фразу и призвать ко второму раунду игры.

0: Мы тогда вам буквально через пару минут перезвоним и выведем в эфир.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
1: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем уже за титул «Умника дня» будет бороться Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у вас есть минута времени, и Андрей Германович в качестве мудрого и сурового экзаменатора.
1: Готовы? Бесстрастного.
2: О, как. Да. Готовы?
3: Ну, не готов, но поехали.
1: Поехали. Столицей какого государства является город Каракас?
3: Что там в Африке? Пусть будет Зимбабве.
1: Венесуэла. До какого количества очков длится каждая из партий в настольном теннисе?
3: До 21.
1: До 11. Кто является автором строки «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился»?
3: Лермонтов.
1: Пушкин. В каком городе была основана группа «Бригада С»?
3: Москва.
1: Правильно. Сколько букв О в слове «молоковоз»?
3: 4.
1: Правильно. Что такое депривация? Улучшение, лишение или замена?
3: Второе, что там?
1: Лишение, правильно, да. Является ли репчатый лук однолетним растением?
3: Да.
1: Нет. Как звали горничную Миледи в романе «Дюма. Три мушкетера»?
3: Ой, не помню.
1: Кэти. Присутствует ли на государственном флаге Болгарии полоса зеленого цвета?
3: Да.
1: Правильно.
2: 4 из 9.
1: Немножко вам не хватило, Дим.
2: Да,
1: хорошо,
2: чуть-чуть
1: сыграли.
2: Не хватило времени. Дмитрий, спасибо вам большое за принятое участие. А титул сегодня достается Виктору. В качестве подтверждения буквально через мгновение ему поступит на телефон сообщение, подтверждающее титул «Умника дня». Я же, пока Андрей Герович будет отправлять титул, напомню, ребят, что если вы желаете почувствовать себя умником, но нет такой возможности сделать это в эфире, можно поумничать, так сказать, в индивидуальном зачете. Для этого ничего не нужно, кроме как смартфон под рукой и немножко свободного времени.
1: В любом месте.
2: Совершенно верно. Берете, открываете мессенджер, каким пользуетесь, Макс, тележка, социальная сеть ВКонтакте, вбиваете в поиск «Умник дня». Находите сообщество, группу, в зависимости от того, где ищете, подписывайтесь и получаете с утра пораньше, вот прям по московскому времени с 7 где-то 11 начинаются вопросики, и в течение дня так аккуратненько, плавно по поверхности дня они размазаны. Отвечаете, либо копите до субботы или до воскресенья.
1: Как пойдет.
2: И потом пачкой, как ответили, как почувствовали себя эрудитом и умницей. А, кроме того, ребят, в мессенджере Макс есть еще бонус. Можно узнать, что сегодня за день.
1: И что же у нас сегодня за день? Я знаю, мне пришел штраф. Вот у меня сегодня главное событие.
2: Есть ряд событий, мимо которых невозможно пройти.
1: Давай.
2: Например,
1: давай.
2: В 1805 году Россия объявила первую войну Наполеону.
1: Угу.
2: А в 1993 году Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
1: Да.
2: Кроме того, сегодня праздник у всех любителей литературы разных жанров. В первую очередь у любителей жанра вестерн, потому как день рождения сегодня отметил бы, если бы дожил, конечно, Джеймс Финнемор Купер.
1: А-а-а.
2: Замечательный американский романист, который, кстати, умер от цирроза печени. И,
1: ну, там тяжело было вот по этим берегам Великих Озер ходить, ну, и прочее.
2: Трезвым, да.
1: Скучно.
2: Вот. Кроме того, в этот день отмечала бы день рождения непревзойденнейшая королева жанра детективного романа и вообще детектива Агата Мэри Клариса Леди Малауэн. Наверное, так. Да. Более известная по фамилии первого мужа, как Агата Кристи. Кто еще сегодня родился и какие еще события произошли в этот день, ребята, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал. Напомню, называется «Умник дня».

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и что нового в сети?
2: Новость под заголовком «Пипец котенку». Так. Московская полиция устанавливает личность двух подростков на электросамокатах, которые плюют в лицо прохожим в Митинском ландшафтном парке.
1: Говорят, что это уже не только там, это какой-то в Москве тренд.
2: Говорят, какой-то челлендж среди, как бы даже не оскорбив назвать-то, подрастающего поколения, наверное, так. В общем, имейте в виду, молодые наши и талантливые, и высокоразвитые, что в дело включились серьезные дядьки в погонах, а это, ну, как минимум придется извиняться, и как минимум папка с мамкой
1: папа с мамкой попадут. Да. Да, им тоже.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

быстро, мудро разведет мосты. Сдует

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Места дислокации ядерного оружия, которое может угрожать России, окажутся в фокусе ее сил стратегического сдерживания, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так она прокомментировала присоединение Финляндии к инициативе Франции о ядерном сдерживании. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Захаровой, сокращение расстояния до потенциальных объектов размещения ядерного оружия расширяет возможности российских военных для их поражения в случае возникновения конфликта. Она призвала западноевропейских политиков учитывать предупреждения России. Внедрение искусственного интеллекта позволило значительно улучшить качество исследований, в которых он используется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он выступил на международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни». По словам министра, колоссальный прорыв заключается в том, что введение искусственного интеллекта в нашей стране позволило в тех исследованиях, где он сегодня используется, каждому пациенту обеспечить качество самого высокого экспертного уровня при диагностике. В некоторых случаях нейросети уже превосходят специалистов по точности. Wildberries опровергли информацию о массовых блокировках кошельков клиентов. Она не соответствует действительности, сообщили ТАСС пресс-службе компании. Там отметили, что ограничение доступа возможно только в случае нарушения закона. Ранее в сети распространилась информация о том, что Marketplace якобы требует от клиентов подтверждать происхождение средств, потраченных на площадке. Кошелек пользователя могли заблокировать при единовременном выкупе товаров на сумму свыше 20 тысяч рублей, утверждалось в постах. Как подчеркнули в компании, клиенты пользуются Wildberries кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях. Грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции на этой неделе, до 20 сентября, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. При этом точную дату старта он не назвал. Специалисты на космодроме Байконур уже собрали пакет для корабля. Для «Союза 2-1Б» это уже второй вывоз на старт в рамках одной миссии. Первый состоялся 6 сентября, но в ходе подготовки специалисты обнаружили проблему в третьей ступени. Ракету сняли с пускового устройства и вернули в монтажно-испытательный корпус. Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил итоговый состав национальной команды на осенние сборы, которые начнутся 21 сентября, сообщает Российский футбольный союз. 29 сентября сборная сыграет в Казани товарищеский матч с командой Ирана, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В итоговый список сборной вошли 29 футболистов, в том числе вратарь Матвей Сафонов, выступающий за Пари Сен-Жермен, полузащитники Александр Головин из Монако, Алексей Батраков из Галатасарая и Алексей Миранчук из Атланты Юнайтед. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И этот час мы с напарником хотим сделать для вас...
2: Плодово выгодным.
1: Непростым, да.
2: У нас есть два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Ва-банк». Так что, ребят, можно и киношку посмотреть, и музыку послушать.
1: Мне кажется, вообще отлично.
2: Просто так билеты не отдаем, мы их обмениваем на плодово выгодное.
1: С нас плодово, или наоборот?
2: Да, как угодно.
1: Да, не важно.
2: Дело в том, что, ребят, мы иногда практикуем с напарником такую вещь, как тренировка креативной жилки.
1: Творческий конкурс.
2: Ну, творческий конкурс — какое-то шаблонное что-то.
1: Почему? Это, между прочим, традиционное в МГУ был творческий конкурс.
2: Ну, вот поэтому я тебе
1: это,
2: говорю...
1: так сказать, классика.
2: Канцеляризмом отдает.
1: Ну, нет.
2: Не
1: согласен.
2: Нет, так нет. Итак, ребят, мы вам предлагаем как немножечко поразмять серое вещество, пока вы стоите в пробках, и так поиграть в поэтов. Дело в том, что вот глядя в окно, на ум приходит...
1: Лишь одно.
2: Вот видишь, ты уже практически поэт. Глядя в окно, на ум приходят строчки бессмертные, конечно же, Юрия Юлиановича о том, что что такое осень?
1: Это
2: небо, плачущее небо под ногами. И лучше, чем Юрий Юлианович, пожалуй, сложно дать ответ на вопрос, что такое осень. Но можно попробовать... поиграться с этим размером стихотворным, что такое осень, тыры-тыры, тыры-тыры, которая повторяется, тыры-тыры-тыры-тыры. Да.
1: Все вроде бы кажется просто, но не
2: только
1: очень.
2: Кажется. Итак, ребят, пару вариантов, чтобы вы понимали, как это выглядит. Что такое осень? Это двойки. Двойки по физре и по матеше.
1: Отлично, да. И, кстати, актуально.
2: Что такое осень? Это фрукты. Фрукты те, что яблоки зовутся.
1: Угу, да.
2: Что такое осень? Это темень. Темень, что темнеет уже в восемь.
1: Да.
2: Вот. Ну и такое, как бы... Что такое осень? Просто... Это время года. Вот ничего, просто время года.
1: Это просто время.
2: Ребят, есть вопрос, что такое осень? От вас нужен ответ, присланный через сайт наш.ру.
1: И в размере, да?
2: Или через наших ботов в мессенджере, как угодно. В размер, не в размер. Вот есть вопрос, что такое осень? А вы должны как-то, ну не просто время года, да, между летом и зимою, а что-нибудь этакое, знаете... художественно возвышенное, философски-поэтическое нам прислать.
1: Попробуйте, да, все
2: попробуйте
1: равно есть время.
2: Разомните креативную жилку. А мы с напарником изучим все присланные варианты и автору одного из отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
5: Напои меня водой твоей любви.
4: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
6: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы...
11: Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о новом релизе, в записи которого приняли участие музыканты группы «Слот», и поговорим о втором акте «Фауста» Алексея Горшенева. Команда «Небо» выпустила совместный трек с группой «Слот» — песню «Травмы». Коллаборация получилась особенно символичной. Этим летом «Небо» отметили первый год существования коллектива, а теперь они уже выпускают совместную работу с одной из самых известных групп альтернативной сцены. В новой песне музыканты обращаются к человеческому желанию переписать собственную судьбу, даже когда финал кажется заранее известным. Авторы называют это человеческим мазохизмом, когда мы все понимаем, но все равно...

Трек «Травмы» уже доступен на всех цифровых площадках. Алексей Горшенев выпустил заключительную часть музыкальной трагедии «Фауст 2». Работа над проектом продолжалась более 4 лет. Во второй акт вошли 14 композиций. Горшенев перенес сложную систему символов и аллегорий «Фауста» в музыкальный формат, соединив разные стили, драматические этюды и театральную подачу.

0: В записи приняли участие Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Николай Фоменко, Олег Гаркуша, Евгений Егоров и многие другие. Сам Алексей Горшенев исполнил роль Мефистофеля. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы предложили вам прокачать креативную жилку, и, кстати, у многих неплохо получилось.
2: Да, две основных темы, которые превалируют над другими, это тема насморка и школы.
1: Школы, да, школа, мне кажется, очень много сообщений.
2: Что такое осень? Это насморк. Насморк, что никак не прекратится.
1: Ай, за что же в нас так? Что такое осень? Это днюха. Днюха, что приходит ежегодно.
2: Что такое осень? Это деньги. Деньги, что ушли на отпуск летом.
1: Ой, как обидно. Что такое осень? Это дача. Снова я Копатыч с картофаном.
2: Что такое осень? Это время. Время обострения болезней.
1: Что такое осень? Это банки. Банки с кабачками отомстила.
2: Что такое осень? Это школа. Школа! И у нас вторая смена.
1: Что такое осень? Это лето. Но какое-то совсем плохое, пишет нам Андрей из Электрогорска.
2: Что такое осень? Это листья, лужи и дожди, и отопление.
1: Да, хорошо, отлично.
2: Хорошо.
1: А мне вот это очень нравится. Что такое осень? Это кроксы. Кроксы убраны до лет.
2: Что такое осень? Это нервы. Нервы, изувеченные школой.
1: Вот про школу. Что такое осень? Это чаты. Вечно те, что сдайте на бумагу. Екатерина из Москвы.
2: Так, ребята, если у вас есть креативная жилка, и вы готовы ее чуть поднапрячь, то задание крайне простое. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Это оригинал. Вы можете какую-то свою... В общем, вы поняли структуру стиха. Двустишие. Ждем вашей версии через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф!

0: для любого числа сотрудников. Это нам надо.
1: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вместе с вами прокачиваем, так сказать, креативную жилку. Что вы пишете? Кстати говоря, сопли вышли на первое место. Я так посмотрел. Сопли каждое третье сообщение.
2: Что такое осень? Это вопли. Кто опять открыл окно оленя?
1: Хорошо. Что такое осень? Это солнце. Солнце – золотящее деревья.
2: О, как.
1: Красиво.
2: Что такое осень? Это кризис. Кризис топливный и экзистенциальный.
1: О, как. Красиво-то. Что такое осень? Это дети. Плачущие дети на линейке, пишет Даша из Тулы.
2: Что такое осень? Это деньги. Деньги, что еще не заработал.
1: Вот, кстати говоря, сейчас зачитаю сообщение, мне кажется, претендент на победу. Что такое осень? Это слезы за бездарно прожитое лето.
2: Ой, хорошо.
1: Хорошо, согласись.
2: О. Что такое осень? Это мысли. Мысли о шипованной резине.
1: Что такое осень и это лето? Просто я родился в Краснодаре, пишет Дмитрий.
2: Хорошо, повезло вам. Что такое осень? Это свадьбы. Свадьбы с синяками под глазами.
1: Что такое осень? Это дети, выросшие в раз на три размера.
2: Да. Что такое осень? Это слякоть. Вышел в белом, а вернулся в грязном.
1: Да. Что такое осень? В общем, пофиг. Главное, чтобы все были здоровы. Отлично.
2: А вы философ. Ребята, если у вас есть свои варианты на тему, что такое осень, пишите через сайт наш.ру, присылайте через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте продолжим. Много сообщений любопытных нам прислали. И достаточно креативных.
2: Что такое осень? Это листья. Листья, что шуршат под нашими ногами.
1: Угу. Что такое осень? Это краски. Самые уютные в палитре. Что такое осень? Это новые заботы и мечты. Вот так вот нам прислали. Так очень романтично, мне
2: кажется. Что такое осень? Это лужи. Лужи на асфальте и брусчатке.
1: Что такое осень? Это краски. Краски, что летят по небосклону.
2: О, поэтично.
1: Красиво.
2: Что такое осень? Это сопли. Вновь бегут у всех детей ручьями.
1: А, вот тут немножко странно, но я его закрепил. Что такое осень? Это кошки. Грустные коты под одеялом.
2: Да.
1: Так кошки или коты?
2: Ну. Что такое осень? Это песня. Песня «Леди Осень», «Черный кофе».
1: Да. Что такое осень? Это скука. Закатил в гараж я мотоцикл.
2: Да. Что такое осень? Это снова лекции читать для раздолбая.
1: Ой, как хорошо. А что такое осень? Дача вокруг сосен. Мы траву там косим и в мешках урожай носим. Вот такая вот рифма.
2: Ну, принимается.
1: Носим, конечно.
2: Что такое осень? Это море с теплым бархатным сезоном.
1: Что такое осень? Это Пушкин, Лермонтов, Онегин, да и Птушкин.
2: Ну, конечно. Что такое осень? Это солнце. Не такое жаркое, как летом.
1: Вот это, кстати говоря, мне следующее очень нравится. Что такое осень? Это ежик. Ежик, пробегающий в тумане.
2: О, да. Что такое осень? Это грустно. Грустно за упущенное лето.
1: Так, ребят, еще и остается немножко времени побороться за плодово-выгодное. Традиционно через сайт наш.ру присылайте ваши сообщения или через наших ботов в соцсетях.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще почитаем немножко ваши креативные сообщения и будем уже подводить итог и вручать кому-то наше плодово-выгодное.
2: Что такое осень? Это пробки. Утром, днем, еще, блин, на заправке.
1: Ага. Что такое осень? Это школа. Сменка, чаты, форма и замены.
2: Угу. Что такое осень? Это слякоть. Слякоть под ногами и под носом.
1: Да, что еще такое? Что такое осень? С виду просто. Птицы к югу, слякоть впереди.
2: Что такое осень? Это отпуск. Отпуск в Кисловодске на Эльбрусе.
1: Что такое осень? Это обострение. То психически больные люди, то чихающие мамы с пацанами.
2: Что такое осень? Это 8. Я собрал корзин грибов и ягод.
1: Что такое осень? Это время раков, не успел еще поесть. Это вот так.
2: Что такое осень? Это когда деревья раздеваются, а люди одеваются.
1: Как красиво сказано-то, да? Ты посмотри. Да. Так, что еще?
2: Что такое осень? Это свитер, что колюч, как дикий кактус в мае.
1: А вот это
2: никогда
1: хорошо.
2: Никогда не пробовал дикий кактус в мае, но...
1: Ну, если хочешь, можем
2: организовать. Не хочу,
1: тебе
2: не хочу.
1: Кактус. В мае тебе какой?
2: Не хочу.
1: Давай выбирать, напарник.
2: Давай.
1: Время уже мало у нас остается.
2: Так, я вот автору этого сообщения хочу отдать. Что такое осень? Это сила. Вновь дожить до следующего лета.
1: Красиво, да.
2: Красиво.
1: Красиво.
2: Поэтому получайте приглашение на просмотр фильма, который, название которого я сейчас, конечно же, не вспомню. Посмотрите фильм. И
1: про
2: заодно,
1: горбушку.
2: Совершенно «Горбушка. Сердце русского рока». Заодно посмотрите еще концерт. Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
4: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
5: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
3: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заявления об энергетическом перемирии между Россией и Украиной должны воплощаться в конкретные действия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хорошей идеей такое перемирие. Накануне Дональд Трамп объявил о согласии России и Украины на прекращение ударов по объектам энергетики. По словам Пескова, Москва находится в контакте с американской стороной. Как ответила Захарова, Россия всегда выдерживала перемирия, которые объявлялись в зоне спецоперации. Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против введения так называемых адских санкций против России. Однако не все члены фракции согласны с ними. О таком расколе сообщает Axios со ссылкой на демократов в Конгрессе. Проблема для многих демократов заключается в том, что законопроект об антироссийских санкциях даст администрации Дональда Трампа неограниченное расширение полномочий в плане введения торговых пошлин и отсутствие жестких обязательств по ограничениям. Конгрессмены считают, что эти инициативы разгонят инфляцию и ослабят поддержку Украины. Профильный комитет Палаты представителей минувшей ночью по московскому времени одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России. Показатель одногодичной выживаемости онкологических пациентов вырос в России и стал лучшим за период Советского Союза и России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что в России фактически в два раза выросло количество циклов химиотерапии, появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Министр также отметил, что алкоголь, по данным экспертов, на 3-5% увеличивает риск онкозаболевания, ожирения на 30%. Он также рассказал, что риск возникновения онкозаболевания, по данным экспертов, будет расти и в ближайшие 25 лет показатель может составить до 50% в связи с увеличением продолжительности жизни и ряда тех процессов, которые происходят в целом мире. В ассоциации туроператоров России не ждут спада спроса на туры в Паттайю после серии ограблений туристов. На тайском курорте было совершено сразу несколько нападений на приезжих, в том числе на двух россиян. Путешественникам рекомендовали избегать неблагополучных районов и не носить крупные суммы наличных с собой, отметили в ассоциации. По ее данным, объем запросов на аннуляции не превышает обычный сезонный уровень. Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. 17 августа организатор концерта, агентство Say Agency и петербургский стадион через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России 10-11 октября. Однако впоследствии «Газпром-арена» сообщила, что договор на аренду площадки не подписан и концерта не будет. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», в ВК-дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И уже традиционно мы втроем в это время суток.
2: Мы давно не виделись, честно
1: давно
2: говоря.
1: Давно не виделись, да?
3: Слишком давно. Здравствуй, Графена.
2: Всем привет.
1: Привет-привет тебе.
3: Ну, что?
1: Рассказывай.
3: Рассказывай. Что нового в трендах, кроме 6-7?
2: Я думаю, ты что, 6-7 это уже давно есть, значит, я тебя могну.
1: Спасибо тебе, он меня сегодня пытался троллить. Давай-ка, оттролли его, пожалуйста. Я не
2: вот, мне кажется,
1: свитер не так называю. Фуфайка ему не нравится.
3: Что-то я тебя могну?
2: Я тебя могну, да.
3: Это что такое?
2: Это я тебя превосхожу.
3: О, как. Так.
2: Есть вот эти...
3: Это имба только...
2: Ну, типа того. Ну, как бы, нет, это более, наверное, грубое такое. Ну, как-то, вот я тебя превосхожу с таким негативным окрасом.
3: Ага, понятно.
2: Есть видео, я даже не знаю, как их описать. В общем, это тоже, они сгенерированы искусственным интеллектом. И они, это как вот у тебя компьютерная игра. Какая-то такая странная в мрачном дизайне. И там сейчас это развилось в мемы, в видео про SMM-щиков, например, про то, как оно устроено. Или там про музыкантов, как устроена музыкальная контора. И это как бы обшучивается происходящее в реальной жизни, но в таком формате этой игры. Я даже не знаю, как это объяснить, я вам сейчас покажу.
3: Хорошо, ребят, пока мы будем смотреть новые мемы.
1: Мемы.
3: Мемы
1: это другое.
3: Правильно говорить мемы. Вот. Вы никуда не переключайтесь, мы через пару минут вернемся и продолжим наши вечерние посиделки.
0: Наша.

0: Сеня. Дерзай.
1: И традиционно в этот час мы с напарником вспоминаем, как молоды мы были, а Феня нам задает вопросы, как мы жили, когда ее еще не было.
2: Да.
1: А какую тему сегодня будем обсуждать?
2: Я хочу поговорить про сладости и вообще про то, не знаю, какие у вас были, что вам готовили, что может вы готовите, потому что я думаю, что у нас пропасть между вашими сладостями и нашими.
1: А ты понимаешь, у меня бабушка была онкологом. А тогда взятки никто не давал и несли дары врачам, да, и это были, как правило, конфеты, потому что, ну, мужчинам, врачам несли горячительное.
2: Вот, это тоже несправедливо.
1: Да, согласен. А женщинам, врачам несли конфеты, поэтому конфет у нас было просто, вот, знаешь, на шкафу до потолка заставлено. И периодически бабушка говорила, все, это уже надо выкидывать, они побелели. А, вот, но со сладостями в Советском Союзе было все хорошо.
2: А почему ты не ел эти конфеты?
1: Ну, их сок нельзя было есть просто. Ну, мне давали там.
2: В смысле нельзя?
3: Диотез.
2: А раздать друзьям, принести в школу за конфетами?
3: Ну, он был жадный.
1: Я был жадным мальчиком.
2: Реально? То есть они портились из раза в раз?
1: Конечно, никому не давал.
2: Ты на них смотрел?
1: Нет, дело все в том, что в школе я ходил в Москве, а бабушка жила за городом. Поэтому конфеты я получал только, когда приезжал к ней. Вот. И то очень дозированно. Вот. А что касается других сладостей, то было очень много всего. Там всевозможная выпечка была, вафельки, пряники, тортики опять-таки.
2: Ну, тортики, наверное, по праздникам.
1: Ты знаешь, у меня другая бабушка, она была преподавателем русского языка и литературы.
2: А что ты, как-то вообще тебе совсем повезло.
1: Ей несли торты до такого состояния, что у них в семье, ну мы отдельно жили, у них в семье уже был вот этот вот диабет, который не врожденный, а приобретенный. Им приходилось сахар снижать, потому что в огромном количестве тащили. Вот. Это, к слову, о том, ну, вот как мы жили в Советском Союзе.
3: Были, вот если мы сейчас говорим про тортики, да, что-то вспомнилось. Было два вида сладостей. Первый вид, это, конечно же, торты. Вот эти вот красивые в магазинах, они стояли в витринах, в коробках, продавали специальная картонная коробка. И торты были разной ценовой категории. Были так называемые бисквит с маргарином, там какой-то грибочек, ну, такой вот, как бы, розочки еще, знаешь, какие-то.
1: Они бывали и маленькие даже, то есть небольшие, то есть это не полноценный такой огромный торт, ну, а вот это кубик.
3: Ну, там полкило, условно говоря. Вот. Это были такие вот, в каждом магазине их было, вот на пятак ведро. Торты подороже, соответственно, это уже на масле, на натуральном, натуральные ингредиенты. Торт Прага, это было что-то дефицитное.
1: Обожал Прагу.
3: Да, а когда был такой, как бы сказать, ну, знаешь, это не день рождения, но хочется сладкого. В магазинах продавались огромные пряники. Назывались они пряник сувенирный. Размером это было, ну, наверное, сантиметров 20.
2: Они сейчас продаются.
3: Наверное, сантиметров 30. Стоил что-то около рубля. И вот когда, типа, мама говорит, а я тебе вкусненького принесу. И она приносит этот пряник. А ты ждал какое-нибудь пирожное или торт. И она приносит этот пряник, и это было прям так обломно. Вот не знаю почему.
1: А я еще очень любил торт «Птичье молоко». Вообще считал его, вот его и Прагу. То есть это было у меня прямо до дрожи. Мне очень нравилось. Но потом в 90-е годы торт «Птичье молоко» жутко испортился. Они перестали агар-агар туда добавлять. И стали, я так понимаю, желатин. Вот. А это вообще, вообще другое. Другой торт стал.
2: Вот. В моем детстве главный, как бы, торт на день рождения, наверное, их было два. У меня было хорошее детство. Значит, один это который с сбитыми сливками, такой вот прям белый торт, ты когда представляешь себе в магазине, и внутри фрукты с желе. И сейчас я его нигде не вижу, кроме, мне кажется, вот каких-то там рядов, рынков, где-то вот за городом. То есть в Москве его не купить, но только если где-то искать. И я еще помню, что мы переводили, можно было перевести картинку на торт. Это на какой-то рисовой бумаге. И я помню, там вот были с мультиками, с Фунтиком, и тоже ты приходишь в магазин и выбираешь, и вот это тоже
1: ничего
2: мне приятное воспоминание.
1: У нас такого не было, такого счастья.
3: Ни тортов на заказ, ничего.
1: Нет, не было, нет. Можно
3: нет,
1: было
3: нет, были,
1: частных заказать.
3: Нет, Андрей, можно было, если у тебя был доступ, ну, то есть были фабрики, кондитерские фабрики, но они как-то не назывались эти, куда можно было прийти и заказать торт. торт на заказ. Но, условно говоря, надо было прийти летом для того, чтобы заказать торт на Новый год. Ну, то есть это была сумасшедшая очередь, и не факт,
1: и
3: что...
1: И далеко не каждый торт можно было прийти и купить в магазине. Вот прямо вот прийти и купить. То есть, например, если ты хочешь Прагу, возможно, за ней нужно было побегать и даже до Арбат съездить. Фирменный, у них там фирменный магазин какой-то был, насколько я помню. Вот. А некоторые, да, пожалуйста, вот как вот эти кубики, как Игорь говорит, дешевенькие. Да, они везде были.
2: Ну, сейчас, на самом деле, такая проблема тоже есть, потому что я на свой день рождения, я буквально в июне хотела купить себе торт, я даже не помню, мне кажется, я хотела, ну, вот тирольский пирог, они везде продаются. И я обошла несколько магазинов на районе, его не было, а потом в другой день я хотела торт в Москву, и он тоже был только в определенных магазинах, то есть, ну, у меня были небольшие запросы, но никакие из них не получилось в ближайших магазинах найти.
1: Но ты знаешь, вот на удивление, да, были какие-то торты, которые ели с огромным удовольствием, простите, а были вот, например, у меня до сих пор воспоминания торт киевский. Я его ел один раз в жизни, и больше я его не ел никогда.
3: Ты не ел, наверное, хороший.
2: Любимый торт мой.
1: Да, но я прямо, для меня это была катастрофа. Я чувствовал, что у меня вот этот маргарин, он уже прилипает где-то к гортани.
2: Ты что-то не то пробовал.
1: Но это вот советский. А еще были всевозможные эклеры.
2: Сейчас, мне кажется, эклеры, по крайней мере, у меня делятся на две категории. Они либо, знаете, вот очень дешевые, ты найдешь их в любом магазине, либо это вот какие-то изысканные эклеры, когда тебе один за 500 рублей продают, это уже как-то не очень привлекательно.
1: Да нет, эклеры дешевые были. Это не
3: дешевые.
1: Да нет, ну недорогие они были.
3: Ну не самая дешевая была еда эклера. Это знаешь, Андрей Георгиевич, вот это что касается нас, да? Ну, то есть Москвы, Смоленска. А вот, допустим, в городе Ленинграде, там вот как раз-таки было две сети кондитерских. Первая называлась «Метрополя», вторая «Север». И там вот как раз-таки со всевозможными пирожные буши, корзиночки там, заварные пирожные и прочее вот это вот. Там всегда, даже в самые, не самые лучшие времена, там всегда все было хорошо. И представлено, там была сладость вот эта вот в изрядном количестве.
1: Сейчас многие вспомнят в школьной столовой, ну, если у вас была такая школьная столовая, они разные все-таки были, был буфет, ко всему прочему. Там совсем немножко такая стеклянная витрина, и вот там было вот это песочное кольцо с орешками.
3: Так.
1: Я не помню.
3: 22 копейки.
1: 22 копейки, по-моему, да. А было творожное кольцо.
3: У нас не было, но ладно, я помню, что это такое.
1: Да, это было очень вкусно. И еще было там каких-то 2-3 варианта каких-то сладостей. То есть даже в школе можно было прийти и купить себе какие-нибудь вкусняхи.
3: У нас в школе были булки какие-то. Булки, посыпанные сахаром, и булки, не посыпанные сахаром. Ну, там, условно говоря, кренделек за 6 копеек и какая-то просто палочка какая-то такая из сдобного теста. По-моему, копейки 4 она стоила.
1: А там, кстати, пишут, торт бисквитный фруктовый 1 рубль 1 килограмм. И половинка 51 копейку стоит.
3: Да, кстати, торт еще можно было купить половинку.
1: Можно.
3: Можно было попросить, что отрежьте мне половинку. Не везде это делали, но в принципе...
2: Сейчас, да, такой тоже есть.
3: А вообще, конечно, сладостей было... Их было так... Вот нам сейчас кажется, что не было ни сладостей, а вот как раз со сладостями проблем не было. Потому что ты помнишь, Андрей Георгиевич, ты заходишь в магазин, в любой, ну вот там, не знаю, продуктовый магазин на районе, да? И там целые стеллажи этих конфет, подушечки.
1: Да, да, да. Мечта, вот это все. Вот это
3: карамель взлетная, карамель барбарис. И, вот, знаешь, ириса 4 вида.
1: Фень, от самого дешевого ириски до каракума вот так вот все это было. Целый прилавок огромный. Да. И они были на вес. У тебя был совочек. Там лежал. Ты берешь пакетик в бумажный.
3: Кулечек
1: насыпаешь. И идешь уже на кассу к весам туда взвешивать. Да.
2: Ну вот на самом деле... деле, по вашим рассказам не складывается впечатление, что сладкого у вас не было, хотя люди пишут, что вот какие сладости, кусок хлеба, посыпанный сахаром и вареная сгущенка. Но мне кажется, просто все очень по-разному.
1: 90-е.
2: Сейчас
3: в 90-е исчезло все. Вот ты приходишь в магазин, а там, знаешь, вот весь прилавок заставлен банками с консервированной морской капустой. Просто весь. И стояли банки с каким-то то ли соком, то ли...
1: Еще зеленой брынзы надо было...
3: Зеленой брынзы не было. Но вот что-то такое несъедобное. Это был... Но вот в то время, когда еще все не началось, сладкого... Хорошего шоколада не было. Ну, то есть, хороший шоколад было купить прям вот хороший, была проблема. Но какая-нибудь соевая плитка,
1: ну,
3: помнишь?
1: Не знаю, вдохновение, что, плохой шоколад, что ли?
3: Нет, но это нужно еще, надо было найти.
1: Он просто дорогой был.
3: А какая-нибудь соевая Аленка в каждом магазине, он никому не нужен. Пряник дорожный, конфеты, ну,
1: да.
3: Гулливер.
1: Да-да-да.
3: В каждом магазине на кассе лежали эти огромные гулливеры.
1: А вот этот батончик Ротфронт.
3: Батончик Ротфронт. Просто что это были сладости, которые не очень уважались детьми. Дети любили, знаешь, какую-нибудь конфету Белочка.
2: Да. Ну, сейчас ничего не поменялось. Тоже есть вот
1: Карнавал
2: категории.
1: Карнавал мне еще нравились.
2: Особенно в новогодних подарках. Это, знаете, очень много про это шутят, что у тебя, да, есть вот этот вот набор конфет, которые, мне кажется, ну, понятно, кто-то любит, но никто не любит. Это вот конфеты Ромашка, конфеты какие-то, вот куда тебе
3: с белой ириски. Начинкой.
2: Да.
1: Ради. У нас они ради назывались. Белая начинка безумно ядреная. Аж зубы сводила.
3: Сладкая, аж приторная. Да, если у тебя там, не дай бог, не запломбированный зуб, то все, хана тебе. А ириски, я не знаю, я ириски очень любил.
2: Ну, в новогодние подарки, когда у тебя есть еще какой-нибудь киндер, твикс и ириска.
3: Ну, у нас не было ни киндеров, ни твиксов. Но ириски, ириски рознь. Был ирис золотой ключик, который был вот, ну, буквально, знаешь, вот везде. И был ирис забава, который приготавливался из чего-то другого, не такого вот, как золотой ключик. Он был вкуснее. Был ирис кофейный. Помнишь, который ты грыз-грыз, и в конце у тебя оставалось вот этот вот жмых кофейный во рту.
1: Да, да.
3: Вот. И еще это было чудо, если в этом в новогоднем подарке оказывалась пачка жвачек. Апельсиновых, либо земляничных.
1: Там были земляничные, кофейные. Апельсиновые, кофейные и мятные.
3: Да. 5 пластинок.
1: Да. Они теряли вкус практически сразу.
3: Да.
1: То есть вот делал 3 движения челюстями и...
3: Пузыри с них не надувались, но это была жвачка. Это было что-то сверхъестественное.
1: А еще были же булочные. И помимо, вот мы говорим про такие сладости, было безумное количество всевозможной сдобы такой сладенькой. Mm-hmm. Вот, это тоже было очень здорово. Ну, что там только не было, я не буду перечислять. Вот, но помимо вот батона белого, там, вот этого огромного еще, помнишь, был такой хлеб большой-большой, как каравай.
3: Круглый какой-то.
1: Круглый, да. Вот я его сейчас покупаю в своем магазине, вот в дачном поселке моем, вот он есть. И больше я его вообще нигде не вижу. Вот, а я его очень люблю, он очень плотный такой хлеб.
3: Я вот сейчас вспомнил, вот в каждой пешей доступности от любой школы или от любого, ну, ты там где-то жил, там, mm-hmm. где-то дом у тебя был, у тебя в пешей доступности была кулинария, магазин. Где было 2 отдела. Значит, в первом отделе продавалась кулинария. Ну, там какие-то, знаешь, студень какой-то заливной из телячьих хвостов. Ну, в общем, жареная рыба хек. Ну, в общем, что-то такое для взрослых. И был отдел, где прямо вот куда заходили дети. Угу. И прямо это был детский рай. Потому что там было представлено ромовая баба.
1: Да.
3: Ну, это... Кекс столичный.
1: Да.
3: Пирожных 3-4 вида. Молочный коктейль за 10 копеек. 10 копеек стоил. Молочный коктейль за 10 копеек.
1: Где-то 11.
3: И развесное мороженое. То есть это было всегда. И проблем поесть сладенького, ну вот как-то... вот никогда не возникало. Да, определенно. Потом, конечно, да, вдруг из нашей жизни исчезло все. И вот эти вот конфеты с белой начинкой, они начали казаться чем-то сверхъестественным.
1: А я сейчас прямо испугался, смотрю, у меня в пульте появляются какие-то новые буквы. И пишут, оказывается, это пишет наш музыкальный редактор. В смысле конфеты ромашки никто не любит?
2: Ну... Мы приносим свои извинения за все, чьи чувства в отношении конфет ромашек в обидели, но да. Я даже сделала сноску. Но в новогоднем подарке они, конечно, проигрывают.
1: А кому? Кому? Чему, вернее?
2: Ну вот, всему шоколадному.
3: Конфете Белочка,
2: киндеру.
3: Например.
1: Конфете Белочки многие проигрывают.
3: А потом, когда вот начались вот эти вот лихие 90-е, если помните, ну, когда появились у нас батончики Сникерс Марс, вместе с ними появились еще мелкие

0: покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: И про сластен мы сегодня говорим, какими мы были в детстве, что мы любили. Тут напарник попросил меня кое о чем вспомнить.
2: Да, я сидела все песни в неведении.
3: Феня, так это... Дело в том, что, ребята, когда, ну, условно говоря, нам хотелось сладенького, а магазин с 2 до 3 был закрыт, и кулинария ближайшая находилась в 2 трамвайных остановках, мы шли в ближайшую аптеку.
1: Это точно.
3: Потому что в ближайшей аптеке сладкое было представлено в виде. Во-первых, такие...
2: Очень интересное начало.
3: Аскорбиновая кислота с глюкозой. Такие большие конфеты, где 10 конфет свернутых в такую.
2: Они же невкусные.
1: Они очень
3: сладкие.
2: Нет, вот есть
3: это
2: чистые аскорбинки, которые плоские.
3: Это чистой воды сахар, это глюкоза.
1: А был еще Ревит, его можно было так чуть-чуть пососать.
3: 44 копейки.
1: Да.
3: И выплюнуть содержимое.
1: Да,
3: глазурь обсасывалась.
1: Да.
3: Потом аскорбиновая кислота в виде дроже. Опять же, в сладкой глазури ее еще можно было, ну, более-менее... Кроме того, конфеты. Холодок,
1: да,
3: были представлены.
1: Да.
3: Пиктусин.
1: Ну, пиктусин, я не это, ты знаешь.
3: Ну, что, ну,
2: это
1: как настойка боярышника, простите.
3: Не-не-не, от кашля как бы таблетки, но они как бы были...
1: Да они мерзкие были, их же невозможно было
3: есть. Как холодок.
1: Ну, нет.
3: Вот,
1: они пиктусином, они вот какая, они своя водка.
3: Во-во-во, ну, они сладенькие были, сладко-анисовые. Потом, и сладкое, волшебное сладкое... Гематоген,
2: да. Вот, да, я тоже про него подумала. Но мне кажется, у всех должен наступить возраст, когда ты любил гематоген, а потом ты узнаешь, из чего он сделан, и больше ты никогда в жизни его не ешь.
3: Почему? Мы знали, из чего сделан гематоген примерно в тот же самый момент, когда мы начинали есть гематоген. Я тебе объясню, как это было. Потому что когда тебе папа или мама первый раз покупал гематогенку, и ты с жадностью впивался в этот сладкий брусочек, тебе папа или мама ехидно улыбались, говорили: а знаешь, из чего сделан гематоген?
2: Ну и в этот момент чего? Ты больше никогда его в жизни не ешь.
3: Нет, нормально, потом гематоген...
2: Ужас. Нет, я воспринимаю сейчас гематоген, только, знаете, то, что, мне кажется, называется гематогеном, но это такие батончики из шоколада с кокосом, они продавались в аптеке, и сейчас, мне кажется, еще продают. Ну просто это как шоколадная конфета такая, баунти на минималках.
3: Ну, наверное, да, просто тогда вот был один единственный вид гематоген.
2: Он ужасный.
3: Гематогена, и...
1: Да нормально он был бы, с удовольствием его трескали.
3: Ну, конечно, когда не было ничего, вход шла гематогенка. Тем более стоила она, ну, каких-то сравнительно небольших денег. И вот ты идешь, вот ты по пути, куда ты идешь, хочется чего-то сладкого. Никуда. Вот аптека. Ну, конечно, аскорбинка есть. А была еще аскорбинка в блистерах. Такая же, только в виде таблеток.
2: Вот, они вкусные.
3: Точно такая,
1: да,
3: же,
1: такая
3: как,
1: же,
3: как в виде таблеток.
2: Нет, но они, ну, я не знаю, как бы та, которая вот в баночке, которая трясется, в общем, шариками, она тоже нормальная. А вот когда это скрученные, как конфеты,
3: да,
2: там много их, они очень сладкие, по крайней мере, сейчас, ну, вот там, в моем.
3: Тогда то же самое
1: такие
3: было.
1: Же, такие же, они были сейчас просто вкусовые какие-то появились.
2: Да, там
1: добавки, а раньше они были просто вот...
3: А я тебе еще могу сказать, что можно было прийти в любой аптеке покупить просто таблетированную глюкозу.
1: Да.
3: И вот это было прям вот углеводная бомба, которая закидывалась в детский растущий организм. И на пачке глюкозы можно было пробежать, не знаю, кросс, мне кажется. Причем мы же были дети, мы не понимали, что, ну, есть какие-то допустимые нормы употребления, да?
1: Да мы даже не чесались.
2: А вам не рассказывали? Я помню, в школе, когда выдавали, нам всегда говорили, что там не больше 2,
3: нам,
2: иначе тебе будет
3: там даже
2: плохо.
3: На упаковке написано, что в день не более... Но когда устанавливали, когда ты идешь, пачка глюкозы стоила то ли 2, то ли 4 копейки, а может быть 1. То есть она не стоила ничего.
2: Угу.
3: Упаковка, она еще была не в блистерах, таблетки 6, по-моему, штук, в бумажном таком блистере. То есть как таблетка, только в бумажке упакована.
2: Да, да,
3: да,
2: они такие сейчас.
3: Да. И вот покупалось вот это вот. Сколько идешь, чтобы у тебя там 10 копеек на все.
1: Фень, мы гудрон жевали, понимаешь?
2: Нет, не понимаю.
1: То есть нам вот гематоген, вот это все, это был вообще детский лепет. После гудрона...
2: Мы голубя жарили.
3: И голубя, да. Что, ты не ел голубя?
1: Да ел, конечно.
2: Ужас. Нам тут еще пишут, что в советское время у каждой приличной женщины была тетрадка с рецептами солений, варений и домашних тортов, печенья и пирогов. Вот мне кажется, что тогда было гораздо более распространено какая-то передача рецептов вот из поколения в поколение.
3: Обязательно, да. И не из поколения в поколение, а, ну, интернета ж не было.
2: Ну да.
3: И вот приходит, условно говоря, Мария Ивановна к Татьяне Дмитриевне в гости, а та ее угощает каким-то вкусным вкусным тортом. И Марья Ивановна говорит: Танюша, а что ж за тортик такой? А дай рецептик. А сейчас, сейчас, сейчас, я тебе, дорогая, вот, на, перепиши рецепт. Не я тебе скину там в тележку, да, или в Макс, а на, перепиши. Только тетрадочку верни, а то у меня там еще рецепты консервации.
1: И я вообще считаю, что мы, у нас прямо целая трагедия, потому что ушло то поколение, которое умело печь вот эти замечательные сладкие пироги в духовках. Нет, наверняка кто-то еще умеет это делать.
2: Я умею. Ну, может, не настолько шедевральное.
1: То есть ты, я... ты поставишь тесто,
2: да,
1: на ночь.
2: Да,
1: ты,
2: да,
1: умеешь тесто на ночь поставить?
2: Да, мы с подружкой в качестве развлечения готовили вот пирожки. Сначала доготовишь тесто, и потом мы долго хлебили.
1: Ты молодец.
3: Не все потеряно.
1: Не все потеряно. Я думал, что все гораздо хуже. Потому что, честно могу сказать, я вот вспоминаю пироги такие большие, которые в духовке пеклись, которые делала моя бабушка или вот там соседка наша.
3: Ну, закрытый пирог.
1: Он может быть закрытый, а может быть открытый. Там потом они, знаешь, такими вот делали...
3: Жгутиками
1: закрывали джем этот сверху, uh-huh, варенье. Но это было безумно вкусно. Может, мне, конечно, казалось.
3: Нет, в детстве просто все было... Ты всегда был полуголодный, поэтому все казалось вкусно.
1: Ну, еще, как говорил мой папа, мне кажется, это очень мудрая фраза, что очень много вкусовых пристрастий закладывается именно в детстве, когда ты вот это все пробуешь.
2: Да.
1: Конечно. Вот. И потом уже во взрослом возрасте, как правило, такого активного восприятия разных вкусов уже нет.
3: Наверное, да, но уже ничто так не радует. А вот если мы вернемся к теме сладости, да, всегда ты приходишь в гости к кому-нибудь, да, к другу, да, к однокласснику. Ну, вы же пришли, хочется что-нибудь. И думаю, слушай, а у тебя варенье есть?
1: Да.
3: И всегда выкатывалась банка какого-нибудь варенья.
1: А вот я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, а потом пройтись по домашним заготовкам, в том числе и по варенье.
0: Наше радио.

0: Сеня. Дерзай.
1: И про сладости мы сегодня говорим с Графиной Колесник. Уже много чего обсудили и дошли вот как раз до варенья.
2: Варенье было в любом доме всегда.
1: Всегда.
2: То есть, в смысле, у тебя нет варенья?
3: Вы... У меня есть.
2: Нет.
3: Я понимаю, о чем
2: ты. То есть, ты приходишь и человек говорит, слушай, у тебя есть какое-нибудь варенье? Если он говорит, нет, ты... В смысле у тебя? Вы чего, шпионы засланы из Америки? Вы кто такие? В смысле
1: почему
2: у вас нет варенья?
1: Да.
2: Варенье было в каждом доме всегда. Вопрос, какое варенье? Варенье из черной смородины.
1: Ой, очень
2: я терпеть не мог.
3: Реально, это мое любимое
1: варенье. Я тоже очень люблю.
2: Нет, я...
1: Как-то... А ты, наверное, ревень потреблял?
2: Ревеневое варенье я тоже понять не мог.
1: Ты не знаешь, что это такое?
3: Нет.
1: Не знаю, что такое ревень.
2: Ну, ревень есть такое растение, оно кисленькое.
1: Оно кисло-сладкое.
2: Да.
1: Но делали варенье не из листиков, а из стебельков.
3: А, ну я поняла, но варенье из
1: лопух такой.
2: Варенье из одуванчиков.
3: Это странно.
2: Это отдельный вид прекрасного.
3: Вот вишневое, малиновое.
2: Вот вишневое. Малиновое терпеть не мог, потому что малиновое всегда лечили. Когда у тебя температура, не ешь мороженое. Вот мам все время говорит, не ешь варенье малиновое. Это вот мы будем болеть зимой. Это вот ты когда болеешь, тебе чай с малиновым вареньем и под одеяло потеть.
1: Да.
2: Вот это вот всегда заставляли.
1: А и мне... потел же.
3: Но у меня не вызывает из-за этого малинового варенья плохих ассоциаций.
2: И там косточки были эти. Косточки эти.
1: И червячки.
3: Но они же так есть. Ты когда малину ешь, у тебя тоже есть косточки.
2: Ты когда-нибудь пробовала варенье из абрикосов?
1: Да, это вкусно.
3: Я, скорее всего, пробовала, и мне не понравилось.
2: Варенье из варенье, земляничное варенье. Это король из крыжовника варенье, которое без шкурок. Это царское варенье. Просто это самое.
3: Зачем? Это же столько дел лишних.
2: Но это так вкусно. Фень, это прям вот. Ну, если. Когда уже совсем вариант омега, да, когда ближе к весне и варенье все уже сожрано. Самый простой и доступный способ. Сахар, ложка чайная или лучше столовая.
1: Да,
2: сахар развел с водой и на газовой плите или на электрической. Вот тебе петушок.
1: А если еще и формочки есть, вообще здорово.
3: Ну нет, мне кажется, просто обычно ложку берут.
1: В ложке? Можно же потом просто форму вылить, и у тебя будет петушок на палочке.
2: Не у всех были формы.
1: Да.
3: У кого-то были, мне кажется.
1: Конечно.
2: Да, они стоили каких-то денег. Туда спичечку эту втыкаешь. А потом еще, помнишь, были в каждой семье эти орешницы.
1: Да.
3: Которые колят орехи?
2: Нет. В которых приготавливали половинки орешков.
3: Я поняла.
2: Из теста. И эти орешки начинялись вареной сгущенкой.
1: Это было очень... Мы вот с Лерой, кстати говоря, делали. Она купила специально электрическую орешницу, и мы попробовали сделать.
3: Это очень круто.
1: Вот. Это очень вкусно.
3: А были вафельницы?
2: Да.
1: Конечно,
2: да.
1: Вафельницы
2: еще были. Еще были. Но только сейчас вафельницы, они такие как бы, ну, квадратные, да, вафли. А тогда вафли такие как рожком их сворачивали, и туда еще начиняли либо трубочкой, и в трубочку в эту начиняли какую-то начинку.
3: Ну, все, я захотела, значит, трубочки с вареной сгущенкой.
2: Да,
3: вареной сгущенкой. А у вас она, ну, продавалась вареная, или нужно было ее варить?
1: Нет, вареной не было.
3: Вообще не было нигде? Нет.
1: Вареную нужно было делать самому, и, естественно, что те, кто не доливал или прозевывал, что в кастрюльке мало воды, получал вот эти сопли на потолке.
3: Это ужасно. Мне тут, кстати, нам пишут, что мне надо попробовать пирожное картошка, но я вот не знаю, я его не очень люблю обычно, особенно все говорят, как бы вот, что с кондитерской точки зрения туда добавляют все, ну, знаете, все,
2: ну,
3: все, что
2: остатки, да.
3: Обрезки.
1: Ты знаешь, ну, во-первых, пирожное картошку можно сделать очень легко дома. Она элементарная.
2: Подожди,
3: я сейчас вспомню. Там печенье и вареная сгущенка.
1: Да.
2: Сладкая колбаса. Кто помнит, что это такое?
3: Она и сейчас есть, это очень вкусно.
2: Сегодня наша коллега, точнее вчера, Ульяна принесла самодельную эту вот сладкую колбасу. Я два куска умял.
3: Пачка, она очень вкусная.
2: Пачка печенья, а лучше две пачка масла. Орешки, мед, сгущенка опционально, что там туда шло. И вот все это и в морозилке. И самое главное, дождаться, пока она достынет, и не сожрать ее, вот пока она...
1: Да, она же должна подморозиться. Ну, не то, что подморозиться там. Ну, да, прихватиться.
2: Ну, замерзнуть. А еще, если помните, продавались желе для самостоятельного изготовления.
1: Да,
3: ну, они сейчас продаются.
1: Это было, честно сказать, это было не очень вкусно. Я не любил желе.
2: Лимонное желе.
1: Вот это вот, которое дрожало все.
2: Желе, он дрыгало не любит.
1: Мне казалось, что оно во мне будет так же делать.
2: Это было вкусно.
3: Я все еще очень люблю желе иногда.
1: Не кисель.
3: Делают.
1: Кисель.
2: Кисель, кисель в брикетах. Да. Помнишь? Да. Покупаешь этот, и просто его сжаришь, потому что он сладкий, и там что-то, ну, да, такое.
1: Мы ели кисель в сухом виде. То есть он продавался в брикете.
2: Да.
1: Ты прям берешь этот брикет, кусок себе отламываешь и хрустишь.
2: И стоил там что-то брикет киселя.
1: Он невкусный был.
2: 15 или 20 копеек. То есть это было вот, вот в сладости. Вот в чем, а в сладостях не было никак, никаких денег.
3: Мне кажется, знаете, кисель, который... В общем, сваренный брикет. Кисель гораздо вкуснее.
2: Понятно, но его надо варить. А тут у тебя брикет, и вот доступ к быстрым углеводам.
3: Сухая лапша.
1: Ну,
3: впечатление такое же, знаете.
2: Ну, нам тогда казалось вкусно.
1: Сластена, я предлагаю нам уже на сегодня потихонечку завершать разговор о всяких вкусностях из детства, потому что что-то мне
2: сладенького захотелось. Спасибо. Спасибо, Феня, спасибо, ребята. Традиционно обнимаем всех, кто был вместе с нами, а некоторых даже целуем.
1: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. Графина,
3: да,
1: есть что сказать?
3: Мне к этому нечего добавить, но мы через неделю увидимся, услышимся.
2: Услышимся, да. А на сегодня все, ребят. Услышимся мы с вами завтра. Да. С Аграфеной через неделю. Будем нести разумное, доброе, вечное. Сейчас уже все. Поехали мы. Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В виде обращения ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал симпатии к руководству Украины, напомнила об одном из эпизодов биографии депутата. В октябре 2012 года Матвеев участвует в дебатах на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предлагаю вам послушать диалог Михаила Матвеева с деловыми вел дебаты.
5: Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения «Самары», депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
6: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много. И в процессе проведения этих акций мы искали возможность договариваться с друг другом. Я считаю, что Координационный совет – это какое-то ядро, на которое может со временем, в ближайший год, действительно объединиться оппозиция.
5: Михаил, заодно еще вспомнил вот такой вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
6: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. Uh-huh. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в Координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
5: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального...
6: Тольяттинскую городскую думу.
5: Думу будет ужасно интересным.
4: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный. Ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист и экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он, доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
7: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный – лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел России планирует направить в Организацию Объединенных Наций материалы о размещении Соединенными Штатами оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты неоднократно отказывались подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе и при этом обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Министр военно-воздушных сил США накануне заявил, что Штаты располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, которое способно защищать американцев. Силы от противников. При этом он не раскрыл технические характеристики или типов вооружений. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, если бы они ей позвонили. По ее словам, она уже неоднократно встречалась с Лавровым на международных форумах и напрямую доводила до него позицию ЕС. Каллас считает, что Москва занимает жесткую переговорную позицию, выдвигает максимальные требования, ожидая уступок со стороны Запада. По мнению Каллас, к поиску решения конфликта должны быть привлечены люди, хорошо понимающие российскую политику и подходы к переговорам. Количество госпитализированных после отравления в кафе «Нанкебаб» в Казани увеличилось до 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Татарстана. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Об отравлении людей в кафе стало известно накануне. Всего после употребления продукции было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции. Все заболевшие употребляли шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В заведении выявили многочисленные нарушения, из оборота изъяли 44 килограмма продукции. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил против моратория на развитие искусственного интеллекта, поскольку такие ограничения дадут преимущество Китаю. А это чревато серьезными последствиями, подчеркнул Джонсон. На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием ИИ нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. После этого Дональд Трамп заявил, что США не должны допустить поражения в технологическом соперничестве с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Театр «Модерн» официально открыл сегодня свой 39-й сезон. Его главным событием станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Об этом объявил на традиционном сборе труппы художественный руководитель Юрий Грымов. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Первый показ состоится 17 октября. Как отметил Грымов, прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, около 70 тысяч зрителей. К новому сезону в театре проведена масштабная модернизация. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: 15 лет.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Маркетплейсы обяжут уравнять комиссии российских иностранных продавцов. Такое положение содержится во втором пакете мер для регулирования платформенной экономики, которую подготовила Минэкономразвития. В частности, маркетплейсам запрещается брать с российских юрлиц, ИП и самозанятых плату выше, чем с иностранных партнеров за аналогичные услуги. Текст опубликован на портале проектов нормативных актов. Федеральная антимонопольная служба еще в марте требовала от Wildberries и Озон скорректировать работу с продавцами, установить размеры комиссии для российских иностранных продавцов на экономически обоснованном уровне, чтобы исключить дискриминацию. Закон о платформенной экономике вступит в силу в октябре. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что после закрытия генерального консульства в Бонне по решению властей ФРГ дипмиссия переформатирует работу с соотечественниками и консульское обслуживание. Дипломат заверил, что россиян в ФРГ не оставят без внимания. По его словам, из-за больших расстояний получить консульские услуги станет сложнее, и они не всегда будут оказываться так же оперативно, как раньше. При этом посольство намерено использовать все доступные возможности, чтобы сохранить для россиян получение необходимой помощи. Нечаев призвал соотечественников проявить терпение и сохранить консолидацию российского сообщества в Германии. Министерство внутренних дел показало аудиофрагмент типичного сценария атаки мошенников с обратным звонком на горячую линию портала госуслуги. Как отметили в МВД, злоумышленники в своих сообщениях указывают поддельный номер телефона и маскируют его под контакт службы поддержки. На практике портал госуслуги не отправляет пользователям уведомления о якобы взломе учетной записи ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджеры. На записи мошенницы под видом сотрудника портала убеждают жертву, что замечена подозрительная активность ее учетной записи, и просят перезвонить по указанному номеру для регистрации факта мошенничества. Россия в июле рекордно увеличила закупки пива из Польши в 5,5 раз, свидетельствуют обновленные данные Евростата. Польша сохранила статус основного поставщика пенного напитка. Она нарастила экспорт в Россию за месяц на 44%. В общем, поставки в Россию достигли 3,3 миллиона евро. Гарри Поттер, Дубровский и Печорин составляют тройку самых вдохновляющих литературных персонажей для российских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в фонде «Живая классика» по итогам исследования о читательских предпочтениях молодежи. Большую группу вдохновляющих персонажей составили герои зарубежной классики. Школьники, в частности, отметили мирок и мечтательность маленького принца. Джейн Эйр из одноименного романа, Холден Кофилд из «Над пропастью Борже», а также Лукреция Борджа из драмы Виктора Гюго стали источниками вдохновения. Благодаря стойкости, упорству и силе духа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Маша.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-49. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров. АОТ «Банк», ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В виде обращения ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал симпатии к руководству Украины, напомнило об одном из эпизодов биографии депутата. В октябре 2012 года Матвеев участвует в дебатах на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предлагаю вам послушать диалог Михаила Матвеева с деловым партнером олигарха Березовского, иноагентом Демьяном Кудрявцевым, который и вел дебаты.
3: Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
4: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много. И в процессе проведения этих акций мы искали возможность договариваться с друг другом. Я считаю, что Координационный совет — это какое-то ядро, на которое может со временем, в ближайший год, действительно объединиться оппозиция.
3: Михаил, заодно еще вспомнил вот такой вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
4: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в Координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
3: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального...
4: Тольяттинскую городскую думу.
3: Думу будет ужасно интересным.
2: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный, ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист-экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он, доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
5: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный – лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадку для переговоров по Украине уже предложили с десяток стран с разных континентов, сообщил источник ТАСС. Это европейская и азиатская часть разных континентов. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная, рассказал этот источник. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил в комментарии Первому каналу, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов площадки для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны. Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров. Администрация Дональда Трампа решила перераспределить 52 миллиона долларов, предназначенных для финансирования зарубежных военных программ, сообщает Associated Press. По информации агентства, средства, ранее выделенные Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, планируется направить на проекты в странах Латинской Америки. Государственный департамент сегодня уведомил Конгресс о соответствующем решении. Получателями средств станут Панама, Перу, Эквадор и Колумбия, уточнил источник. Перераспределение финансирования связано с изменением приоритетов американской администрации в сфере внешней военной политики. Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой грозит штраф за рекламу лекарственных препаратов в соцсетях. Об этом известием сообщил адвокат Александр Зорин. Обращение направлено в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Из него следует, что 11 сентября на странице ведущей размещена видеопубликация о препарате для снижения массы тела. По мнению заявителя, публикация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц и формирование интереса к покупке. Адвокат также напомнил о скандале с блогером Домогацким, который похитил деньги инвесторов при стройке вилл на Бали. Его проект также рекламировала Гузеева. Таиланд подарил Российской национальной библиотеке 80 томов древнего буддийского канона Трипитака, сообщила администрация Санкт-Петербурга. Они написаны 2500 лет назад, во времена зарождения учения. Церемония передачи была приурочена к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова, посол Таиланда в России и другие представители королевства. Нападающий Ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории континентальной хоккейной лиги, который забросил 300 шайб. Юбилейный гол 40-летний форвард забил на 60-й минуте начала регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Матч завершился победой Ярославского клуба со счетом 4-1. До Радулова отметки в 300 заброшенных шайб в лиге достигали только два хоккеиста. Сергей Мазякин, на счету которого 419 голов, и Вадим Шипачев. Он забил 322 шайбы. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о новом релизе, в записи которого приняли участие музыканты группы «Слот», и поговорим о втором акте «Фауста» Алексея Горшенева. Команда «Небо» выпустила совместный трек с группой «Слот» — песню «Травмы». Коллаборация получилась особенно символичной. Этим летом «Небо» отметили первый год существования коллектива, а теперь они уже выпускают совместную работу с одной из самых известных групп альтернативной сцены. В новой песне музыканты обращаются к человеческому желанию переписать собственную судьбу, даже когда финал кажется заранее известным. Авторы называют это человеческим мазохизмом, когда мы все понимаем, но все равно продолжаем бросаться на ветряные мельницы.

Трек «Травмы» уже доступен на всех цифровых площадках. Алексей Горшенев выпустил заключительную часть музыкальной трагедии «Фауст 2». Работа над проектом продолжалась более 4 лет. Во второй акт вошли 14 композиций. Горшенев перенес сложную систему символов и аллегорий «Фауста» в музыкальный формат, соединив разные стили, драматические этюды и театральную подачу.

0: В записи приняли участие Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Николай Фоменко, Олег Гаркуша, Евгений Егоров и многие другие. Сам Алексей Горшенев исполнил роль Мефистофеля. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Наша реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Наша реклама. На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95745.
1: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паузокомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел России планирует направить в Организацию Объединенных Наций материалы о размещении Соединенными Штатами оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты неоднократно отказывались подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе и при этом обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Министр военно-воздушных сил США накануне заявил, что Штаты располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, которое способно защищать американцев. Силы от противников. При этом он не раскрыл технические характеристики или типов вооружений. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, если бы они ей позвонили. По ее словам, она уже неоднократно встречалась с Лавровым на международных форумах и напрямую доводила до него позицию ЕС. Каллас считает, что Москва занимает жесткую переговорную позицию, выдвигает максимальные требования, ожидая уступок со стороны Запада. По мнению Каллас, к поиску решения конфликта должны быть привлечены люди, хорошо понимающие российскую политику и подходы к переговорам. Количество госпитализированных после отравления в кафе «Нан-кебаб» в Казани увеличилось до 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Татарстана. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Об отравлении людей в кафе стало известно накануне. Всего после употребления продукции было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции. Все заболевшие употребляли шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В заведении выявили многочисленные нарушения, из оборота изъяли 44 килограмма продукции. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил против моратория на развитие искусственного интеллекта, поскольку такие ограничения дадут преимущество Китаю. А это чревато серьезными последствиями, подчеркнул Джонсон. На прошлой неделе руководители ряда американских компаний, разработчиков искусственного интеллекта, выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием ИИ нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. После этого Дональд Трамп заявил, что США не должны допустить поражения в технологии соперничестве с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Театр «Модерн» официально открыл сегодня свой 39-й сезон. Его главным событием станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Об этом объявил на традиционном сборе труппы художественный руководитель Юрий Грымов. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Первый показ состоится 17 октября. Как отметил Грымов, прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, около 70 тысяч зрителей. К новому сезону в театре проведена масштабная модернизация. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Как же хлили аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадку для переговоров по Украине уже предложили с десяток стран с разных континентов, сообщил источник ТАСС. Это европейская и азиатская части разных континентов. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная, рассказал этот источник. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил в комментарии Первому каналу, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов площадки для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны. Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров. Администрация Дональда Трампа решила перераспределить 52 миллиона долларов, предназначенных для финансирования зарубежных военных программ, сообщает Associated Press. По информации агентства, средства, ранее выделенные Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, планируется направить на проекты в странах Латинской Америки. Государственный департамент сегодня уведомил Конгресс о соответствующем решении. Получателями средств станут Панама, Перу, Эквадор и Колумбия, уточнил источник. Перераспределение финансирования связано с изменением приоритетов американской администрации в сфере внешней военной политики. Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой грозит штраф за рекламу лекарственных препаратов в соцсетях. Об этом известием сообщил адвокат Александр Зорин. Обращение направлено в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Из него следует, что 11 сентября на странице ведущей размещена видеопубликация о препарате для снижения массы тела. По мнению заявителя, публикация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц и формирование интереса к покупке. Адвокат также напомнил о скандале с блогером Домогацким, который похитил деньги инвесторов при стройке вилл на Бали. Его проект также рекламировала Гузеева. Таиланд подарил Российской национальной библиотеке 80 томов древнего буддийского канона Трипитака, сообщила администрация Санкт-Петербурга. Они написаны 2500 лет назад, во времена зарождения учения. Церемония передачи была приурочена к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова, посол Таиланда в России и другие представители королевства. Нападающий Ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории континентальной хоккейной лиги, который забросил 300 шайб. Юбилейный гол 40-летний форвард забил на 60-й минуте начала регулярного чемпионата КХЛ против Челябинского «Трактора». Матч завершился победой Ярославского клуба со счетом 4-1. До Радулова отметки в 300 заброшенных шайб в лиге достигали только два хоккеиста – Сергей Мазякин, на счету которого 419 голов, и Вадим Шипачев. Он забил 322 шайбы. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в ВК-Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени не

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет,

в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней сейчас.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.